0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ, шутки-песни, вроде никого не забыл, короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: В багажнике покойник, на битве экстрасенсов статисты не нашли. Ну а теперь ждем от тебя следующую песню.
1: С причала рыбачил апостол Андрей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей доставал из воды пескарей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей закричал: «Я покину причал, если ты мне откроешь секрет. Как ты можешь, скотина, ходить по мосту, ведь моста никакого здесь нет. Видишь, вот документ, на котором он есть, а я хожу по мосту, а ты нахрен иди». Меня разорвал, видишь, вот документ. Ой, ой, как смешно. Давай, Люськин.
2: Нельзя носить с носками, таков закон сандалий. И он для всех людей. Ой, мама.
1: Ой, ой, как смешно.
2: Обожаю. Кто придумал эту моду? Остановись.
1: Каков закон сандалий?
0: На Юмор ФМ.
1: Время пострелять, но походу пока не попадаю, потому что занята кабинка.
2: Районы, кварталы, жилые массивы, но паркинг всего на 4 машины.
1: Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Стало ясно, чем тут пахнет, а я думал, кто-то сдох.
2: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки-песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
2: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я бы с удовольствием сразился с вами в интеллектуальной дуэли. Но, как вижу, вы без оружия.

0: или позднее детство?
1: Мама с 7-летней дочкой учат антонимы. Слова «голодный», «сытый». Мама говорит дочке: «Если ты голодная, то мама какая?» Дочка, немного подумав, отвечает: «Толстая». Из школьных сочинений Илюши. Анна сошлась с Вронским совсем новым, неприемлемым для страны способом. Комсомольцы трудились день и ночь, не покладая рук, не вставая с постели. Доярка сошла с трибуны, и на нее тотчас же влез председатель. На стене висели фрукты с изображением натюрморта.
2: Угарный папа.
1: 4-летняя Оксана обращается к маме: «Если ты меня правда любишь, мамочка, то выйди замуж за того дядю, который под нашими окнами мороженое продает». Однажды Матвей отдыхал с бабушкой на даче. Ему было 4,5 года, у него все время все падало из рук. Когда в очередной раз у него что-то упало, бабушка спросила: «Матвей, ну почему у тебя все падает?» На что Матвей ответил: «Это не я, это бабуль, гравитация». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все подорожало. Проезд, бензин, квартплата, еда. Хорошо, хоть зарплату не подняли.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: налоги.
2: Налоговая полиция. Мы всегда приходим на выручку. Главное в налогообложении не налогооблажаться. Директор завода по производству матрешек спрятался от налоговой в заместителе директора. В цыганской налоговой ИНН называется Айнанен. У меня натянутые отношения с налоговой. То я ее натяну, то она меня.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Русалка – это не только пухлые губки, но и богатый омега-3 и аминокислотами хвост.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Приветствую вас на самом веселом радио «Юмор-ФМ». Согласитесь, сочинить историю и попасть в историю – это разные вещи. Но порой реальные истории жизни могут послужить поводом для вдохновения. В этом выпуске нас ждет встреча именно с сочинителями историй, знаменитыми поэтами и писателями прошлого. Угадайте, с кого начнем?
0: Шутить изволите!
1: Конечно же, с Александра Сергеевича Пушкина. Великий русский поэт был дерзок и горяч, и, как говорится, скор на рифму. Вот лишь одна из историй. Знакомый Пушкина офицер по фамилии Кандыба спросил поэта, может ли он придумать рифму к словам «рак» и «рыба». Пушкин тут же ответил: «Дурак Кандыба». Офицер сконфузился и предложил составить рифму к сочетанию «рыба» и «рак», на что получил молниеносный ответ: «Кандыба-дурак». Как-то раз к знаменитому писателю и поэту Эдгару Аллану По, находившемуся в окружении своих друзей, подошел молодой человек и, желая похвастаться знакомством с великим писателем, радостно воскликнул: «Дорогой Эдгар, как же давно я тебя не видел!» «Действительно давно», — ответил По. «Думаю, вы не видели меня с самого вашего рождения». Великий американский писатель Эрнест Хемингуэй только-только получил Нобелевскую премию и был вынужден принять приглашение на большой, очень чинный и очень скучный обед. Его соседкой за столом оказалась весьма болтливая дама, которая, треща без умолку, довела писателя до изнеможения. «Ах, что за чудесная вещь — литературная слава! Порой мне кажется, что и я могла бы писать хороший роман, если бы знала, как это делается. Умоляю, мистер Хемингуэй, в двух словах, как вы пишете?» «В двух словах, мадам?» — переспросил Хемингуэй. «Извольте. Слева направо».
0: «Шутить изволите».
1: И действительно, слева направо — это весьма действенный способ что-нибудь написать. Станет ли написанное классикой мировой литературы — большой вопрос. Но если вдруг получится парочка забавных историй, это тоже неплохо. С вами был Михаил Полицей Мака. Вернусь, не успеете соскучиться. До встречи.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежински, 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: За третьей бутылкой Валера летел пулей. Правда, уже со смещенным центром тяжести.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Добрый вечер! Так, за последние два года летал на Бали два раза. Первый раз летал абсолютно бесплатно.
2: Второй раз я летал за свои деньги. Я выбрал катарские авиалинии. И, возможно, я сейчас скажу, как эскортница, но меня арабы пытались на бабки. Мне... Четыре раза меняли вылет. Четыре раза. Я себя, знаете, кем чувствовал? Маленьким мальчиком, а вот эти катарцы — это турок с мороженым. Видели вот это видосы? Короче, у меня был перевалочный пункт через Катар, и я уже до Бали летел с французами. Блин, такие прикольные ребята, но со мной почему-то посадили такую женщину. Вот знаете, французов называют лягушатники, со мной конкретно жаба сидела. Вот знаете, у вас в жизни точно есть такая женщина, которая в чате подъезда. Вот такая со мной летела. У нас сразу с ней не задался разговор, потому что она садится и такая: «I want eat», «я хочу есть». Я такой: «Me too». Она такая: «I want croissant». Я такой: «I want Наполеон». В ее глазах я был дебил, который что про Францию знал, то и сказал. Еще хуже, если сказал бы: «I want Оливье», конкретно вот того. И сейчас я скажу, почему у нас с ней не задался конфликт. Я засыпаю, и в моменте она бьет меня локтем. Я просыпаюсь от того, что она просто вот так засаживает мне. Я вот так поднимаю подушку для глаз и на чистом русском ей говорю: «На ты это делаешь?» И она такая: «Пардон». Я продолжаю на нее смотреть без эмоций, она такая: «I'm sorry». Мне кажется, если в этот момент я бы не улыбнулся бы, через 5 минут она сказала бы: «Дмитрий Сергеевич, извините, пожалуйста». Еще через 5 минут она уже такая: «Матушка земля». И вот я прилетаю на Бали, я своим кентам привез подарки. Подарки в пакете Валберес. И как я смешно русских спалил, просто смешно. Я иду по острову с пакетом Валберес, мне навстречу идет пара. И пацан видит пакет Валберес и такой: «Нет! Нет! Оксана, твоя хуйня и здесь открылась!» Меня еще кенты записали на серфинг. Мы подходим к инструктору по серфингу, и мой кент говорит: «Это Дима», инструктору по серфингу: «Это Дима, он вообще не понимает английский». И инструктор по серфингу говорит: «Ха-ха, fat friend». Но слово «жирный» я-то знаю. А он такой, бабаевский, 99% какао. Говоря простым языком: «Ну, негр он». Он не тянет руку, такой: «What is your name, my friend?» И я ему: «Хозяин». Я всю неделю ходил на серфинг только ради одного, чтобы он меня встречал фразой: «Hello, хозяин». Ну, это плохой поступок, это плохой поступок. Я, знаете, я какой турист, если я отдыхаю, то все должны отдыхать. И я своим балийцам на хосте в отеле и шоколадки, и газировки покупаю. И на следующий день мой друг приходит ко мне в номер, я открываю дверь, он смеется, я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Меня балийцы только что остановили». Говорит: «Your friend, best of the best. But what is it?» Это тебе зайчик передал. От зайчика. А кому от зайчика детцы приносили? Да. Расскажу вам напоследок, как я летел обратно. Я уже сажусь в самолет до Москвы. Я счастлив. И ко мне подъезжает стюардесс. И такой: «Вот идти, а я домой лечу». Я ему говорю: «Мальчик, водочки мне принеси. Я домой лечу». Все, народ, всем спасибо!
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужику не обязательно ехать в Париж, чтобы увидеть улыбку Джоконды. Он видит ее каждый раз, когда спрашивает у жены, куда она потратила деньги.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я веду здоровый образ жизни, поэтому, когда падаю пьяный, обязательно пару раз отжимаюсь. Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей. Они там обои клеили. Пришлось помогать. В детстве я каждый день протирал окна, чтобы не было разводов. Но отец все равно ушел из семьи. Однажды мой бывший лучший друг зашел ко мне в гости и решил встать на весы. Теперь у меня нет друга и робота-пылесоса. Сегодня в 6 утра какие-то люди включили под окном бодрую музыку и начали делать зарядку. Ну, сбросил им пару гантелей. Говорят, что белое вино нужно пить с рыбой. Это неправда. Люди не должны пить с рыбами.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет
1: тот самый Сатья
0: с юмором отвечает на ваши вопросы.
2: Мужчина с тобой встретился, а пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Марина Степановна, в Индии вы были бы очень уважаемы. Я бы даже сказал, священный.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити Криминалити.
3: Когда мы заехали в гараж, я закрыл его изнутри, потому что страдаю клаустрофобией и хотел справиться с этим страхом при поддержке Смирновой. Насильственно я ее не удерживал, а предложение раздеться сделал, потому что в гараже было душно. Ее сообщение в службу спасения могу объяснить желанием привлечь к процессу моего выздоровления квалифицированных специалистов, хотя я был против. В содеянном раскаиваюсь и приношу извинения потерпевшему. В свое оправдание могу заявить, что не знал, что он является сыном прокурора области. Задержанный громко назвал наряд конной полиции кентаврами, чем наполовину сравнил сотрудников с животными и нанес таким образом оскорбление представителям власти. Борисов с особой циничностью надругался над моими светлыми чувствами и воспользовался минутной слабостью, а потом даже не перезвонил, чем нанес мне моральный ущерб в размере бутылки апероля и разбитого телефона. Прошу привлечь преступника к ответственности и обязать восстановить мою женскую репутацию в виде приглашения в ресторан или театр. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как быстро летит время. Не успел проснуться, а уже опоздал на работу.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Какие русские люди пишут объяснительные записки? Это жанр литературный. Утром 8 августа я опоздал на работу, так как в метро попал в человеческую пробку. Значит, я опоздал на 3 часа, так как под утро приснился сон, что баланс наконец сошелся. Какая связь в этом во всем? А этот человек литературный, дар у него есть. Неиспользованных возможностей я опоздал на службу. Причины этого неблаговидного поступка весьма загадочны и коренятся скорее в области иррационального. Посему я не в силах дать случившемуся сколько-нибудь приемлемое объяснение. Как человек тонкой душевной организации не могу не чувствовать всю глубину моего падения. Однако та же причина впредь едва ли позволит мне даже помыслить о возможном рецидиве. Очень способный народ наш. Но не знает того, что способен. Я новичок. Работаю в вашей фирме 2-й день. Так как сегодня понедельник, день тяжелый, после выходных я сел в метро и приехал на свою старую работу. Это только русский может. И дальше, и только по удивленному взгляду моего бывшего начальника, то это тормозуха полная, понял, что приехал не туда. Вчера мою жену уволили с работы за пьянку, а сегодня утром мы решили это дело отметить. Тоже нормально. Уважительная причина. Объяснительные. После аварии автомобиль резко повело вправо, затем влево, а потом, о, задние колеса стали обгонять передние. Каждого второго глючит. На вопрос председателя, за что вас задержали, подсудимая ответила: за воротник. Из киоска похитили, следите внимательно, 3 арбуза, 5 плиток шоколада, 6 пачек сигарет и 2 клеенчатые занавески. Все похищенное грабители съели. Вот. Ну хорошо, занавески особенно хорошо пошли. Тоже одаренный писал. Это следователь записывал за обвиняемым, так как... Как такое сплелось у него? Так как площадь челюсти потерпевшего не охватывалась одним ударом... Подозреваемый усилил удары и расположил их равномерно по обширной челюстной территории. От поэтов пропадает сколько. А это моя любимая, поэтому я медленно ее, я смакую эту фразу, произношу всегда. При осмотре трупа никаких следов насилия, кроме свидетельства о регистрации брака, не обнаружено. А это тоже следователь был поэтом. Кража лодки. И он записал следующее. Ну, это точняк поэт. В душе поэт. От лодки осталась лишь легкая рябь на воде. Знакомый работает в пейджинговой компании. Скидывает мне забавные смс-ки. Чудо. Андрюша. Смс-ка. Андрюша, мы купили шикарный намордник. Приезжай скорее. Наш человек не ведает, что несет. Милый, забери срочно Машеньку из детского сада и приезжайте скорее, будем варить холодец. Садюги. Милый, пришли СМС. Очень хочу услышать твой голос.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
5: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. 23 мая в 23.05. Категория 16+.
6: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости юности на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самое грустное блюдо на свете – это пюре. Вроде картошка, как картошка, но такая подавленная.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ресторане.
1: Привет всем, привет братикам салатикам, привет лисичкам сестричкам и Валера козел вонючий, здравствуй.
2: Межотик, я тебя не понял, а это почему? Или это из-за того случая, когда я тебе долг не отдал?
1: Валер, какого еще того случая? Ты мне до сих пор ничего не отдал, Валер. Это бесконечная череда случаев, пока ты мне долг не вернешь.
2: Мишань, ну я тебе объяснял 1000 раз, ну нет денег. Ну вообще нет денег, я что поделаю? Ну я работаю, потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валерч. Маловато, смотри, сколько мы теперь стоим. Я же тебе рассказывал, я у людей на улице стреляю попить. Я в маршрутке езжу с зайцем. Ты что? Ты с зайца будешь деньги требовать. Я заяц, брат.
1: Да, чё, Валерка, гонишь? Братан, я все понимаю. Ну и ты меня пойми, мне наплевать абсолютно на твои проблемы.
3: Да вы достали уже ссориться. Все, Миш, я тебе перевела 80 тысяч.
1: Так, у меня на счету 80 тысяч 34 рубля. Значит, перевела, все правильно.
2: А ты мне ничего объяснить не хочешь? Ты мистер Бист с титьками.
3: Что?
2: Ну откуда деньги у тебя?
3: Я устроилась работать графическим дизайнером на удаленке. В турецкую компанию, получаю 5 тысяч долларов в месяц.
2: Ну круто, а почему я только сейчас об этом узнаю?
3: Ну потому что, Валер, мы с тобой договорились, что мои деньги – это мои деньги, а твои деньги – это наши деньги.
1: Поэтому у нас в семье и нету никаких ссор. Потому что мы с Катюшей зарабатываем одинаково. Мы скидываемся на квартиру поровну.
3: Да.
1: Скидываемся на еду поровну. Mm-hmm. Единственное, я сам алименты плачу, но это до Катьки было, я ее не уговорил. А так?
4: Мишечка, раз у нас уже такой вечер откровений, я тебе хочу сказать, что меня на самом деле уволили 5 месяцев назад с работы, и я в дичайших микрозаймах. Вот.
1: Чего?
4: Да. И еще, чтобы ты не догадался, я просто каждый день ухожу в парк, с 10 до 6 там сижу, вот, глажу чужих собак и плачу.
1: Кать, ты серьезно, что ли? Ты реально вся в кредитах? Кать, ну мне-то, мужу, твоему мужу, самому родному человеку на земле, даже страшно представить, а ты что кушать будешь завтра, Кать? И жить ты где собираешься вообще?
4: Я что-нибудь придумаю, обязательно.
1: Я в тебя верю,
4: спасибо,
1: любимая.
4: Спасибо большое,
1: у тебя
4: за поддержку. Спасибо тебе большое.
5: Вы что за хрень такую говорите, а? Женщина вообще не должна работать. Я работаю, я кормилец. А жена должна быть поваром на кухне и проституткой в постели. Да. Конечно, Ленка, вот, ну, с поваром мы разобрались, все хорошо. Сейчас вот проститутку подтягиваем.
6: Да, этот, Денис, слушай, я вот тоже хотела поговорить. Я-то с тобой, конечно, согласна, но давай я все-таки буду работать. Ну, мы тут самые бедные из всех, Денис. Ну, ты меня пойми, получается, я отказалась от должности заведующей хирургическим отделением, чтобы ты мог на складе Озон за неправильный штрих-код с мигрантами драться. Ну, странно.
5: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться. Я тебя прошу. Просто перестань. Выбрось это.
2: Ну что, мужики, гоните? Просто только представьте, они работают, а мы с вами 12 часов дня, вторник, мы на Патриках, пьем просеку, потом садимся в тачку, едем, не по делам, просто куда-то едем, не знаю, в спортзал. Приезжаем в спортзал, жесточайше фоткаемся, потом домой, буквально 2-минутный Джордж Куни и все.
5: Клянись, что так и будет.
2: Так и будет.
5: Все, давай.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Эпиграф к Евгению Онегину. Карты, девки, два ствола.

0: вновь тебе подпоют. На-на-на, на-на-на. Ребят с нашего двора.
1: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Рекомендую. Надежная служба доставки «Передаст».
3: Что, простите?
2: «Передаст». Надежная служба доставки.
3: А как называется?
2: Да так и называется. «Передаст».
3: А кто передаст?
2: Курьер передаст.
3: А что передаст?
2: Посылку, письмо, любой ценный груз.
3: А простите, кому передаст?
2: А кому надо, тому и передаст.
1: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
3: А, простите, а курьер точно передаст?
2: А как же? Передаст-передаст. Куда он денется?
1: Скачайте наше мобильное приложение «Передаст» на ваш смартфон. А наш курьер передаст. Ваша посылка, наша доставка.
4: Антикоррупционный комитет при поддержке ПСИН России приглашает граждан на выставку «Казнократство и мздоимство на Руси».
5: Уникальная коллекция взяточных конвертов с петровских времен до наших дней. Иммерсивный павильон «Пытки и казни». Испытай это на себе. Мастер-классы от известных взяточников. Дискуссионный клуб «Практика отката». Макет квартиры полковника Захарченко в натуральную величину. И показательные выступления шоу-балета «Балаклавушка».
4: Выставка «Казнократство и мздоимство на Руси». ВВЦ. Павильон «Мелкий».

0: Крутящаяся кастрюля, умный утюг Анатолий и хит сезона – самопадающая крышка для унитаза.
1: Теперь у нас появится море свободного времени.
0: Море свободного времени для океана любви. Магазины укрепления семьи «Цацки-Пецки». Оцените нашу новинку – самонаводящаяся дизель-электрическая швабра «Сатана». «Цацки-Пецки» – все, что нужно для счастья.
1: И даже немножечко больше.
2: Yeah.

0: Power.FM. Шутки.
1: Если вам кто-то звонит, говорит, что у вас садится батарейка, это помогает сразу перейти к сути.
0: И песни.

о себе, все сбывается, если ты идешь за мечтой, что-то новое начинается, ты почувствуешь, я с тобой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Тимур Батрутдинов и команда Эррор 404. Нижний Новгород.
3: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичешь! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. Я, Егор Батрутдинов, представитель комитета по молодежной политике.
4: И что вы приехали?
3: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило. Я помогал вам весь сезон.
4: Так вы же нам не помогали.
3: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
4: Да, идите в...
3: Ну? Вы же прошли этот путь! А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
4: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
3: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД-пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом, но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
5: Мы вам ничего не дадим.
3: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
4: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
3: А кто тут все решает?
6: Ну вот.
3: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
4: Китайские машины?
3: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
4: Это шагомер.
3: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Гляжу вокруг и подозреваю, кто-то все-таки умчал меня в свою страну оленью.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик сидит, смотрит телевизор, и вдруг слышит ему в пол такой методичный мощный удар, глухие, минут 15 подряд. Он понимает, что снизу кто-то чем-то стучит ему в потолок себе, ему, соответственно, в пол. Он не выдерживает, спускается вниз на один этаж ниже, звонит в квартиру, долго звонит, открывает дверь, вдребезги пьяный человек в каске на голове, говорит: «Витя, заходи, я батут купил». Муж женой собирается в спадке ложиться. Муж говорит мечтательно так: «Уже за полночь, по телевизору, наверное, стопудово сейчас эротику показывают». Жена говорит: «Сёма, я могу показать тебе не хуже, смотри». «Ну как? Чем я хуже телевизора?» «Люся, хуже, тебе потом фиг переключишь». Интересно, что произошло между лошадью и Пржевальским, если она взяла его фамилию?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Никогда не отказывайтесь от дорогих подарков. Любовь приходит и уходит, а ломбард работает всегда.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда Триот Идиот. Город Смоленск.
2: Итак, Смоленская больница.
3: Ну все, нам капец!
4: Да что случилось?
3: Ты что, не в курсе, что ли?
4: Нет.
5: Завтра в наш город с визитом приедет Владимир Путин и первым делом посетит Смоленскую больницу.
3: Да, товарищ губернатор, я понял, что это очень важный звонок. Как понял? Вы мне на выключенный телефон дозвонились. Ага, ждем, да. Его надо как-то встретить.
4: Ну, наверное, глупо писать на больнице «добро пожаловать».
3: Да уж, наверное.
4: Тогда давай, может, украсим все. Ну, как у тебя на юбилее.
3: Как?
4: Ну, шарики на больных повесим.
3: Да идиот, меня за такое уволить и могут. А я не Лужков, меня жена не прокормит.
6: Я прошу прощения.
3: Да.
6: Там Петрова из шестой палаты просит ему подорожник поменять. А что у вас лица такие?
3: Завтра Путин приезжает.
6: А что с ним?
3: Да ничего, с проверкой едет. Салабатин, идите в палату.
4: Слушай, я ж по телевизору видел. Он же от Хабаровска до Читы на Ладе Калина доехал.
3: И чё?
4: Прикинь, какой он злой сюда приедет.
3: Во попали, а? Его надо чем-то удивлять, чем-то удивить надо.
4: А давай перед больницей на дороге яму выкопаем.
3: Зачем?
4: Думаешь, он когда-нибудь яму на дороге видел?
3: Не-не-не, это все не то. У нас же нормальная больница, у нас есть что показать. О, томограф! Наша гордость! Нам же его 3 месяца назад только привезли, а?
4: Точно! А? Путин же немецкий знает. Может, он подскажет, как его включить?
6: Я прошу прощения. Там мой сосед батарейку от пульта грыз и проглотил.
3: И что?
6: Как что? Переключиться на футбол?
3: Салабатин, садись у нас, смотри. Значит, все, приезжает, да? И пойдет он по больнице.
4: А вдруг он к терапевту захочет зайти?
6: Завтра не зайдет.
3: Почему?
6: Завтра понедельник, там такие очереди.
3: Так он в очереди скажет, я Путин.
6: А ему в ответ 30 человек. Да хоть Верютин.
3: Да с чего ты взял?
6: Ну вчера Верютин приходил, то же самое было.
3: Салабатин, иди в палату к себе, не отвлекай.
4: Так. Все, пошли приемное отделение к встрече готовить.
3: Точно.
2: Прошел один день.
3: Ну, вроде ходит, все нравится, а? Томограф помог включить.
4: Ну, я ж тебе говорил, вот такой мужик.
3: Ага.
7: Да хоть Верютин!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вдруг вам некуда пригласить даму, пригласите ее в сауну и не парьтесь.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. При общении с мужчинами чувствую себя зажатой и скованной. Как от этого избавиться?
0: «Сатья отвечает».
2: У любых реакций, тем более реакций тела, есть какие-то причины. То есть есть смысл поразбираться, что тебя триггерит, почему тело сковывается. Ну, допустим, когда я вижу большую собаку, например, как собака Баскервилли, у меня тоже съеживается. Прямо везде. Тело реагирует, потому что, ну, страшно. Мы же на рефлексах живем. Если как бы я вижу пиццу 4 сыра, я с большим удовольствием радуюсь, расслабляюсь, предвкушаю вкуснятину. Если же я эту пиццу, ну, съел 4 сыра, а потом меня полоскало 3 недели, да, у меня там отравления случились, ботулизм какой-то, мне разорвало чакру, ну, вот эта вся история. Я всякий раз при слове, ну, пицца 4 сыра буду что? Напрягаться. Напрягаться такой, ну, а что ж такое? Опасность, опасность. У тебя тоже есть какая-то история. Поэтому надо разобраться со специалистом. Нету таких, знаете, рецептов. А попробуй добавлять кардамон в чай. Нет, все достигается тренировками. Надо понять, почему, проработать, проговорить и наработать какие-то другие рефлексы.
0: «Сатья с юмором».
3: Здравствуйте. Меня жена обвиняет в том, что я постоянно жду от нее благодарности. Она говорит, что мужчина это должен и так все делать. Как мне до нее донести, что из-за этого мое желание что-то для нее делать все меньше и меньше?
2: Хороший вопрос. Для этого очень хорошо меня

0: Скажи, только искренне, а не так. Спасибо, Света. А ты так не делаешь, Света.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки дожди плюс. Для вас поет и шутит Нюша.
1: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат-чат-чат-чат.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я не уснул. Я пытался сменить постельное белье, запутался в пододеяльнике и просто перестал бороться.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Как непросто в наши дни найти свою половинку. Представьте, парень с девушкой на первом свидании, романтическая обстановка, он и говорит: «Вот понимаешь, Леночка, мне нужен такой человек, вот который, когда вот уже пройдут годы, вот знаешь, в старости, мог бы поднести мне бокал вина». Она в ответ: «Прости, может быть, ты имел в виду стакан воды? Леночка, вот ты мне сразу не подходишь». Понять молодое поколение с каждым годом все труднее. Представьте, едут в троллейбусе, бабушка старенькая такая, напротив нее сидит молодой человек в шапке, в наушниках, ну и жует жвачку, причем так активно жует, шевелит челюстями, зубы прям так на показ, с видимым огромным удовольствием жует. Бабушка на него так смотрела долго, вкрадчиво, не выдержала и говорит: «Внучок, ну что ж ты мне все что-то там рассказываешь? Ты не мучься, я ж все равно ничего не слышу». Как говорится, хотите тихого семейного счастья? Ешьте, что дают. Время обеда, жена кормит мужа, муж сидит за столом с недовольным видом. «Дорогая, посмотри внимательно, что у меня в супе, а? Это таракан». «Где? Ты, любимый, вот это? Так это ж петрушка». «Петрушка? Господи, она ему еще имя дала».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
4: Чего такая довольная, Вера?
5: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
4: А что в ней такого-то?
5: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
4: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
6: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27, в Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Хочется, чтобы красивый мужчина в полном расцвете сил забрал меня сейчас с работы, отвез к себе, бросил на огромную кровать и сказал: «Спи,

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Да-да, именно. За все нужно сказать спасибо. Слава Богу, пообедал, слава Богу, поспал. Проснулся, спасибо. Заснул, благодарю. Слава Богу, одеты. На ногах, спасибо, штаны. На голове большое спасибо, шляпа. На шее, слава Богу, кашне. За все спасибо. И не надо роптать, критиковать, подсмеивать. Эти роптуны только портят. Сидишь, слушаешь, дрожишь. Как он не боится? Что ж, все боятся, он один не боится? Боится еще больше, но не может. В душе у него свирестит и произрастает. Вздутие живота от мыслей. А я так считаю. Разлучи, чем было, молчи. Папа-папа. Что толку вперед смотреть, когда весь опыт сзади? Я же все помню. Вначале соли не было, потом мыла не было, потом дяди не было, потом тети не было. Сейчас все они есть. Так что мне и детям моим на веки веков спасибо. Никакой инициативы. Глаза в землю и вдоль стены. Лифтом вжик, в кровать шасть, пледом швырк и сидишь в пледу. В пледу сидишь. И никакой выдумки. Ты придумаешь, ты же и будешь делать, тебя же и накажут, что плохо сделал. В пледу сижу. Тишина внутри, спокойствие снаружи. Спасибо за то, что живу, что существую. Ура, что проснулся, виват, что поел. Никаких разносолов, салатов, не хочу привыкать. За кефир отдельное спасибо всем. При встрече с корреспондентами предельный оптимизм, как только лицо выдерживает. Никто меня не спрашивал, я сам два раза прорывался к микрофону, кричал «Спасибо! Молодцы!» За 105 месяцев спасибо, за 110 большое спасибо, за 115 балуете, за 120 объясните за что. С детства мечтал зубы вставить, с детства. Вставил спасибо, осуществляется мечты. Прекрасно. Слышу, человек проворовался, посадили правильно, оправдали правильно, обругают верно, толкнут правильно, пошлют спасибо. Жена уходит – хорошо, жена вернется – хорошо, одному хорошо и с семьей хорошо, много есть – хорошо, немного есть – хорошо, пить – хорошо, не пить – хорошо, все вокруг – хорошо. Я о своих раздумьях во всей организации пишу. Ну, какому нормальному человеку придет в голову сесть и написать, что ему хорошо? Нормальному не придет, а умному придет. Потому что адрес и фамилия, и он уже никаких сомнений не вызывает. Он официально заявил. А что вы критикуете? Кто рассказывает? Кто смеется? Кто плохо приказал? Кто плохо исполнил? Сами же все. Что ж мы про себя так остроумно замечаем, а потом так тонко хохочем? Потому что кажется, что не про себя. А про кого? Только себе и спасибо за все. Молодцы!
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 9 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Как найти филолога в толпе? Помахайте ему рукой. Если он махает в ответ, это не филолог. Филологи в ответ машут.
2: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу бегут эти.

0: Ну, мы, кстати, тоже с вами заодно отдыхаем. Точнее, дарим вам возможность отдохнуть весело и хохоча. Да-да-да, именно для этого мы дарим вам много смешных рубрик. А еще возможность радовать друг друга приветами и поздравлениями в нашем веселом чате. Пишите свои сообщения нам в Telegram, в Max или с помощью смс к номер 1+7 915 03 03 567. Я, Яся Богачева, с удовольствием озвучу все это через полчаса. А еще вместе с вами в этом часе буду смеяться над рубрикой «Ильф, Петров и Брунов». Там смешные фрагменты из произведений Ильфа и Петрова прочитает обаятельнейший Сергей Брунов. Николай Фоменко будет шутить про коррупцию, а еще детскими перлами поделится угарный папа. Ну и в ближайшие секунды шутки, песни плюс Стас Ярушин, Надежда Ангарская и приглашенная звезда. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Шутки, песни, плюс. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
2: Ну что, давайте?
3: Давайте.
1: Розовый фламинго на пояснице с каждым годом ниже сползает птица.
0: Алло.
1: Я поэтому не делаю татуировки. Ну его зачем вот это? Чтобы не чувствовать, что эти шутки про тебя. Ну и брови не берем.
3: Они тоже сползают.
1: Они тоже будут сползать.
0: Сейчас я.
1: А, да-да-да-да.
0: Принес тебе лапши лоток. Пожуй, моя голубка. Не обожгись, там кипяток. Сперва подуй, голубка. И стейк не смог, и борщ не смог. Залил лапшу и приволок в твою постель на 5 o'clock. Хлебни лапши, голубка.
3: Это тоже со студенческих времен, да? Шутки, песни,
1: плюс на Юмор ФМ. Так, Лен, ну давай ты,
3: давай,
1: что ли?
3: Давай, рискну.
1: Кожаный салон, ксеноновые фары, широкая резина, налитые диски, и что? Лада, все равно. Ты прям про российского автопрома.
3: Да, да, да, да, да, да, да, просто. Да.
1: А теперь Надежда Викторовна должна спеть. Вот и села за руль опять. На спидометре 25. Ты меня пожалей, родной. Не гуди, ползи за мной. Я легонько давлю на газ. А потом торможу в КамАЗ. Как унять эту дрожь в руках? У меня вождение страх. Страх вождения. Разгона страх и торможения. По гололедице скольжения. Я задолбала весь поток. Страх вождения. Вокруг сплошное раздражение. Остановила все движение, ведь я по МКАДу еду в бок.
0: Шутки, песни, плюс. У меня очень сложная песня, попытаюсь вам ее донести.
1: It's sad, dead sad. It's a dead sad situation. And it's getting more and more protest.

0: но нету мест.
1: Это песня про меня в детстве, когда мы переехали, не было места, и меня потом засунули все-таки в садик. Я заедала за всеми, даже манную кашу в детском саду, ну что. Поэтому все нормально. У меня даже шутка такая есть. Воспиталка довольная, что дети все съели. Дети довольны, что от воспиталки не влетело. И Надя довольная, сидит 87 килограмм в 6 лет. Это было про меня.
2: Так, ну что, вспомнили детство?
3: Давай.
2: Как раз песня в тему тут.
1: Давай.
2: Ты прости меня, малыш. Do.
4: Do hast me.
1: Шутки, песни, плюс. Шутки, песни, плюс. Лена Борщева.
2: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
1: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни,

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если мужчина долго-долго смотрит тебе в глаза, можешь быть уверена, все остальное он уже осмотрел.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Папа задает 5-летней Маше загадку. Кто толстеет, то худеет, на всю хату голосит. Кто это? Маша, не задумываясь. Это наша мама. Диляра 4 годика. Лежит утром в своей кровати и не хочет вставать. Мама тычет ее в бок пальцем, но та даже не шевелится. Диляра, доча, ты почему никак не реагируешь? Мам, ну ты же меня только что включила. Я еще загружаюсь. 3-летний Андрюша любит на прогулках гонять голубей. Но как-то раз голуби не обратили на него внимания и не разлетелись в разные стороны. Бабушка говорит, эти голуби какие-то бесстрашные. Андрюша с небольшой досадой. Ладно, бабуль, пойдем найдем других, страшных.
0: Угарный папа.
1: Элине 4 года. Папа усаживает ее в машину и слышит. Папа, у тебя машина очень грязная. Ее нужно отогнать на помойку. 6-летний Олег играет с машинками. Годовалая сестра Света бегает рядом, пинает и отбирает его игрушки. Олег начинает кричать и плакать, папа подходит и объясняет. «Сынок, Света еще маленькая, ничего не понимает, не надо на нее ругаться». Олег с возмущением в ответ. «Ага, маленькая, не понимает. Соображать уже должна, целый год у нас живет». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире. Худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лаван. Ауа, ауа.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На ю...

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В деревне отсутствует такое понятие, как биотуалет. Там есть понятие биополе.

0: Чат.
1: Ну, а я хочу прочитать ваши сообщения. Там приветы, там поздравления, там признания. Например, такой есть привет из Казахстана. Хочу передать жене Алине, теще Ларисе Николаевне и тестю Виктору Николаевичу от Алексея. Вот, прекрасно, пламенный привет. Еще один привет прилетает из Волновахи. И отправляется он мужу, зятину Сергею. И еще есть дописочка. Я тебя очень-очень люблю. Еще привет, любимый стихи. Нам повезло, мы с тобой сегодня на работе, но это ничего, скоро выходные. Девчата или ребята, я с вами. Ничего-ничего, мы смеемся, мы хохочем и получаем удовольствие от работы. Надеюсь, она так же, как и у меня, у вас любимая. Еще есть привет любимому радио. Слушаю вас все время, написала Виктория из Самары. Виктория, вам ответный, пламенный привет. Привет улетает мужу Сереженьке. Ежик, я тебя очень люблю, твоя белочка. Ну вот и животные в чат вошли. Еще один привет Николаю Селезневу. Спасибо, что ты со мной. Вот такое есть прекраснейшее признание. Ну и давайте переходить уже плавно к юмору. Ну или не плавно, прям резко перейдем. Скоро будет рубрика «Ильф, Петров и Брунов». Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Мы с вами будем смеяться. Чуть раньше шутки Николая Фоменко про коррупцию. Веселый чат вернется через час. Вы пока пишите ваше сообщение. Номер един плюс 7-915-03-03-567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: коррупцию.
2: В маршрутке, набитой чиновниками, деньги до водителя так и не дошли. Депутаты Госдумы тоже жалуются на задержку зарплаты. Им еще не выдали квартиры за январь. Иногда хочется притвориться бюджетом, чтобы богатый депутат увез тебя на Мальдивы. В Госдуме предложили провести бюджет страны по статье «Пиломатериалы». Если посмотреть на жизнь чиновника задом наперед, можно увидеть, как его нагло обворовывает народ.
0: Юмор FM. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27. В Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте – плюс 27. В Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 28.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После фразы «я скоро вернусь» жена Федора Конюхова собирает вещи и на полгода едет к маме.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь номер 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанный потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Наконец, во время пятого рейса Ипполит Матвеевич не выдержал. «Здравствуйте, батюшка!» — сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и ответствовал. «Доброе утро, Ипполит Матвеевич!» Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил. «Не ушиб ли я вас во время последней встречи?» «Нет, отчего же, очень приятно было встретиться», — ответил ликующий отец Федор. Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича. «Обедню, небось, уже не служите?» — спросил он при следующей встрече. «Где ж там служить-то? Прихожане по городам разбежались. Сокровища ищут!» Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецко-подданного Остап Бендер в голубом жилете и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. «Покупаете старые вещи?» — спросил Остап грозно. «Стулья, потроха?»
3: «Что вам угодно?» — прошептал отец Федор.
1: «Мне угодно продать вам старые брюки». Отец Федор медленно направился к своему номеру. «Старые вещи покупаем, новые крадем!» — крикнул Остап вслед. Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться. «Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Берете?» Дверь за служителем культа захлопнулась. Удовлетворенный Остап медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул. «Сам дурак!» «Что?» — крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал: «Почем опиум для народа?» В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
5: В эту пятницу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко фейк-радио!
7: Да, детка, именно так.
5: Фоменко фейк-радио. В эту пятницу. Полночь на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 10 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В детстве мама хотела меня отдать в музыкальную школу, но я всегда находил дорогу обратно.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

0: Ну и у нас с вами впереди очень много всего, много времени, чтобы отдохнуть, даже если у вас сейчас 10, 12, 14 и даже 16 или 18 часов, а это воскресенье еще чуть-чуть да осталось. Еще день, еще вечер, еще можно отдыхать и не думать о работе. Ну и, конечно же, радовать друг друга приветами и поздравлениями в нашем веселом чате. Пишите свои сообщения нам в Telegram, в Max или с помощью SMS. Номер будет 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Во-первых, всем доброго воскресного. Ну, а во-вторых, именно я озвучу все, что вы напишете, ну или то, что успею. А еще включу вам монолог Михаила Задорнова. Мы с вами будем дружно смеяться. Над рубрикой «Реалити-криминальность» тоже похохочем. Там будут смешные фрагменты из полицейских протоколов. Чуть раньше Джейсон Стэтхэм будет озвучивать свои знаменитейшие цитаты. Очень и очень юморные. Ну, а в ближайшие секунды Игорь Пименов и Биг Стендап. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
2: Здорово, всем привет. Так, у меня есть друг Андрей Исаев. Мы с ним ездили этим летом на Азовское море. Я пытаюсь забыть эту историю, но у меня не получается. В общем, расскажу. В общем, мне позвонил Андрюха. Андрюха очень солидный мужчина, он шестое лицо очень большой компании. Не буду говорить какой, чтобы вы не устроились туда и не сместили Андрюху, чтобы он не стал седьмым лицом. И вот он мне говорит, значит, я еду по работе в Ейск, мне одному скучно. Погнали со мной, я заеду, коробку отдам, а потом поедем на пляж и покупаемся. Я такой, ну погнали. Значит, мы приехали, плюс 35, лето, очень жарко, я купаюсь. А Андрей нет. Он стоит на берегу, в туфлях, в галстуке, в пиджаке, в рубашке и течет. Я говорю, Андрей, а ты что не купаешься, жара же? Он говорит, ну... Такое дело, я плавки дома забыл. Я говорю, Андрей, ну жара же, купайся в трусах, потом высохнешь. Он такой, ну сейчас я подумаю. И вот он думал, в итоге плюнул и нырнул. Мы покупались, вылазим, я пошел переоделся, а уже стемнело, и Андрей не сохнет. Потому что он так долго думал, что солнце ушло. И Андрей в мокрых трусах стоит перед машиной и такой... Я не поеду никуда. Не хочу машину пачкать, у меня дорогая машина, а я мокрый. А мне надо уехать. Я говорю, Андрей, нет, так дело не пойдет. Я все придумал. Давай, ты, наверное, езжай без трусов. Он такой, в смысле? Я говорю, ну серьезно, езжай без трусов, я смотреть не буду. Мне казалось в тот момент, что это идеальный план. Но я не учел одно. Нас остановили на Краснодарском посту. Подошел гаишник, стучит в окошко. Андрей опускает. Гаишник смотрит и такой, а что это, почему? Андрей говорит, да я по работе. Гаишник говорит, а где ваши трусы? Андрей говорит, они мокрые, в багажнике сохнут. И гаишник говорит очень логичную фразу. Он говорит, точно, откройте багажник. И Андрей говорит, давайте я вам дам денег и не буду его открывать. Мне казалось в тот момент, что в Андрея вселился Якубович. Серьезно, я больше всего в тот момент боялся, чтобы Андрей случайно не возбудился. Потому что это бы только усугубило ситуацию. Короче, сейчас у меня и у краснодарского гаишника есть один маленький секрет про Андрея. Возможно, вам интересно, а почему Андрей не мог поехать без трусов, но в штанах? Вы просто не знаете Андрея. Так, у меня все. Побольше вам таких друзей, как Андрей, потому что с ними всегда будет не скучно. Все, всем большое спасибо. Пока-пока, не болейте.
1: Это «Большой стендап». «Биг стендап» на Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Дни рождения полезны для здоровья. Ученые доказали, что те, у кого больше дней рождений, жили, как правило, дольше.

0: шутки.
1: Не знаю, чем занимается это ваше новое поколение, но мое доставало пластмассовые цифры из сыра.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: 40-летняя женщина – это 18-летняя девушка с 22-летним стажем. Прежде чем написать девушке, подумайте, как это будет выглядеть на скриншоте в женском чате. Когда девушка в Индии соглашается на свидание, красная точка на лбу становится зеленой. Мамы первоклассников не так страшны, как их малюют. Если хочешь, чтобы девушка написала тебе первое, займи у нее денег. Мужчины, которым за 40, перестаньте бегать за девушками, которым за 20. Вам нужна опытная женщина, которая знает первые симптомы инсульта.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Очень толстый и чумазый мальчик победил сразу на двух конкурсах: «Неряха года» и «Ряха года».

0: Время ваших сообщений теплых, добрых, приятных, искренних и, конечно же, веселых. Начнем с поздравления и привета. Привет передаю и поздравляю мою любимую хореографа с днем рождения. Вместо того, чтобы отмечать, сидит с нами на отчетном концерте. Желаю счастья и здоровья. Хотелось бы еще знать, как зовут хореографа, чтобы именно поздравить. Но в любом случае, прекрасный человек, великолепный специалист вас с вашим персональным праздником. Поздравьте Максимуса с днем рождения от его лучших друзей. Прекрасный Максимус, вас с вашим праздником. Юляшка из Ушакова передает привет Игорю. «Счастье есть», пишет она. «Оно со мной уже 3 месяца. Люблю его». Пусть у вас будет еще много-много-много-много-много вот таких вот периодов 3-месячных, 3-летних, 30-летних и, естественно, счастливых. «Оксаночка, очень люблю тебя», написал Александр. И еще внученьке Варюше большой пламенный привет и подпись «Приезжай скорее, дедушка Андрюша и бабушка Наталья». Шутка у нас тоже имеется, ее нам отправил Артур. Звучит она так: «Чтобы лучше понять, как пройдет мой день, я читаю гороскоп жены». Это хорошо. Шутить будем мы в финале этого часа. Очаровательный монолог Михаила Задорнова. Чуть раньше посмеемся над полицейскими протоколами. Естественно, над самыми смешными фрагментами. Ну, а веселый чат вернется через час. Пишите ваше сообщение. +7 915 0303 567.
1: Поделись улыбкой.

0: FM представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые. Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали.
1: Реалити-криминалити.
3: В троллейбусе было очень тесно, и неизвестный гражданин позволил себе меня облапывать по неположенным местам, за что я ударила его сумкой. А в ней были ключи, и у него показались на лице признаки крови. Я, конечно, извиняюсь, если он не лапал, но тогда кто же, если вблизи были только женщины? По дороге на работу я зашел в палатку за сигаретами, где меня угостили стаканом водки и ошибочным сотрясением мозга незначительной степени. После окончания двухгодичного закодирования я надругался над трезвым образом жизни месячным загулом. Интернет-сайт XXX Best of the Best сексуально-эротической тематики действительно принадлежит мне, но создан не для общественного посещения с развратными целями, а исключительно для личного пользования, как авторская коллекция фильмов взрослого жанра, которым я питаю интерес еще со студенческих лет. И напоследок, граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Уралее переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27, в Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте – плюс 27, в Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 28.
2: Реклама.
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
7: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
8: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске 72 39 03.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: У меня же голова устроена неправильно. Я говорил не раз по телевидению, что еще в детстве замечал, какие замечания мне писали в дневнике. Приношу папе дневник, говорю: пап, посмотри, что там написано. Разговаривал на русском языке. И подпись: учитель русского языка. Вот, вот так же неправильно до сих пор эта голова и устроена. Потому что, когда я вижу такую надпись, мне хочется этой надписью поделиться со зрителем. В лифте написано. Вот скажите, это для кого? В лифте запрещается провозить грузы размером превышающие размеры лифта. Фотоателье в Петербурге. Я не смог фотографироваться после этого. Там объявление. При съемке на полироид клиент моргает за свой счет.
2: Ну, правильно.
1: А на двери, как вам нравится надпись одного начальника, чиновника московского, на двери: звонить 3 раза без перерыва. Из Одессы пришло мне 3 письма. Один экскурсовод не понимает, что говорит туристам. Фраза его такая: памятник жертвам неизвестного матроса. Да, да, думайте, думайте, объясняю. Матросик, садистик тот был еще. Вообще садизма много в надписях. Гурзуф, набережная, вырезают ваши профили из бумаги. И написано: с удовольствием вырежем всю вашу семью. А бывают очень грустные. Вот зоомагазин в Москве и надпись на аквариуме с хомячками: хомячки не дохлые, они просто спят. Такие хорошенькие на рядом. Мне прислали мышеловку с инструкцией. Значит, ну, понимаете, я бы мышеловку не купил. Читаю. Изящно. Это художественное чтение. Это, видимо, поэт в прошлом эту инструкцию составлял. Посмотрите, какая литература. Конструктивная особенность данной мышеловки, по мнению ее создателей, заключается в наличии 3 гнезд и возможности выловить мышиную семью, состоящую из 3 персон. Ну и самая гениальная инструкция, это вот я на этом свое включение закончу, это инструкция к одному инструменту. Инструмент вы все видели, на 2 страницах инструкция исписана. Вот дурашлепство в стране, идиота меня так скудеет. Это инструкция к инструменту, который называется лом. Лом металлический, видели когда-нибудь? Теперь читаю вам. Лом металлический, описание. Описание. Лом металлический ЛМ-150/2М. Модернизированный. Вы видели лом? Вот модернизированный. Является сложным механическим устройством, выполненным по передовой технологии с использованием современных материалов, соответствующих ГОСТ-2-3-4. В конструкции лома использован 12 изобретений. Лом предназначен, не знаете, для проведения демонтажных работ и позволяет демонтировать, двоеточие, здания, сооружения, коммуникации, различные технологические установки, теле- и радиоаппаратуру. Примечание. Крайне не рекомендуется использовать лом для демонтажа следующих предметов, двоеточие. Дверные замки, двери, окна. Средства передвижения, зубы и кости. Лом состоит. Лом видели? Теперь слушайте, из чего он состоит. Там нарисован, причем такой человек лом держит, дебил такой, вот так вот. Рисунок 1, позиция 1. Лом состоит из металлического стержня и 2 концов. Оригинальной особенностью конструкции является то, что в качестве рабочей поверхности можно использовать как конец 1, так и конец 2.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: В Снежинске 11 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Шутка, повторенная дважды, становится понятнее. Шутка, повторенная дважды, становится понятнее. Достаточно.

0: Но мы здесь на Юмор ФМ не сможем без ваших улыбок. И мы делаем все возможное, чтобы вы улыбались как можно чаще. Шутим, поем, а еще дарим возможность за вашу очаровательную улыбку выиграть автомобиль. Да-да-да. Заходите на сайт веселаярадио.ру, загружайте туда свою позитивную фотографию, оставляйте номер телефона, слушайте Юмор ФМ, запоминайте шутки Николая Фоменко и повторяйте, когда мы звоним и просим это сделать. За правильный ответ в моменте можем вручить 3000 рублей и пропуск в суперфинал, но в суперфинале дарим возможность выиграть новенькую машину. Все подробности на сайте веселаярадио.ру. И да, для вас это совершенно бесплатно. И, надеюсь, очень и очень приятно. А еще очень приятно и вам, и адресатам, да и нам тоже озвучивать ваши приветы, поздравления. Смело сообщения пишите в наш веселый чат. Телеграм, Макс и даже СМС. Все для вас. Плюс 7-915-03-03-567. Это номер телефона. И он един для этих мессенджеров. Я, Яся Богачева, с удовольствием через полчаса озвучу ваше послание. И включу еще в этом часе анекдоты Игоря Маменко, проект «Лига городов», там будут самые смешные миниатюры, порадует нас фирменная не реклама, ну и, конечно же, любимая народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в кафе.
2: Короче, вчера, значит, сижу в интернете, перед сном рилсы листаю. И вот между рилсом, где вот рецепт шарлотки в казане, и собакой, которая задней лапой на гитаре лучше дедюли играет. Мне, значит, выскакивает рилс, где такой мужик, профессор, усатый, рассказывает что-то про Плутон.
3: Ой, я видел это.
2: Угу. А я так смотрю, думаю, а тебе вообще кто-то писал, что у тебя лицо, ну, на задницу баранью похоже? Вот. Пролистал все комментарии, никто не написал. Я думаю, напишу. И написал. И там 2 лайка было, короче, значит, не я один это увидел, получается.
3: Мы тобой очень гордимся, Денис, да. Если ты это хотел услышать.
2: Спасибо.
3: Да. Нифига себе, ты молодец. Это, никто до этого такое не написал в научном сообществе?
2: Я удивился.
3: Вроде умные люди, да, такие невнимательные.
2: Очевидно, но я не про эту очевидную вещь. Короче, смысл какой? И вот после этого, на следующий день, мне, значит, приходит повестка в суд.
3: Да ты что?
2: Оказывается, короче, есть закон, который запрещает оскорблять людей.
3: Вау.
2: Да. Короче, блин, вот этот вот черт усатый, да?
3: Так.
2: Он, значит, написал вот, ну, заявление.
3: Угу.
2: И вы офигеете. Его приняли.
3: Потрясающе, да. Вообще.
2: Прямо там, где это принимают, и там приняли, да. Оказывается, я просто, ну, в шоке, что есть какой-то закон, типа, 5, что-то там, УК, ФМ, что-то там, УВР, ПВА, что-то вот, ну, какая-то такая история, ДСП, что-то там, вот. Который, ну, который прям так гласит вот так, типа, говорит, нельзя, говорит, лицо профессора сравнивать с задницей бараньей. Ну, так вот.
3: Ну, да, прикинь, да, Денис, реально есть такой закон, да, статья 5.61 Кодекса административных правонарушений, оскорбления чести и достоинства другого лица, представляешь? Миш, ну скажи ты человечку нашему, что нельзя так, что законы это очень важно.
2: Да, Мишаня, а то ты сидишь бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу весь вечер.
4: Ну вообще, в словах Валеры есть рациональное зерно. Законы надо уважать.
2: Да?
4: А самый главный закон, это то, что с тёлкой друга нельзя. Вот нельзя и все, даже с бывшим. Даже в одежде. Даже, ну, если она спит, понимаешь? Даже если это последние 10 лет твое новогоднее желание каждый год было, все равно нельзя.
2: Нельзя.
4: Братву на титьки не меняешь.
3: Ну вот как раз такого закона дословно у нас не помню пока.
2: Нету?
3: А-а. Денис, я про другие законы. Вот ты какие законы знаешь?
2: Красный, стой. Желтый, готовься. Вообще, что ты докопался до меня, Валера? У нас в России все только 2 закона знают. То, что вот после 11 алкашку нельзя покупать. И то, что ментов можно на камеру снимать.
4: Дэн, я тебе так скажу. Лучше с пацанами на тазике, чем с ментами на УАЗике, понял? Брат за брата за основу взят. Когда братики рядом, враги падают градом. Сечешь?
3: Законы в рифму — это вообще супер-пупер, я считаю, да. Еще бы смысла добавить.
1: «Однажды в России» — лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: До сих пор не могу поверить в то, что я грею воду, чтобы помыться, в умной мультиварке, которой я могу управлять с мобильного телефона.

0: FM. Шутки.
1: Интересный у меня возраст, непредсказуемый. То влюбиться хочется, то на пенсию.
0: И песни.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вашему бизнесу срочно нужен новый логотип. Кружки, ручки, магнитики, упаковочка там всякая.
2: Да уж, упаковочка всякая не помешает.
1: Возрадуйтесь! К вам на помощь спешит инновационный дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья».
2: Постойте, неужели тот самый дизайнер Хренов?
1: Именно он. Ну и егоные сыновья.
3: Признанный король армянского шиха и цыганского рококо. Неоднократный лауреат премии «Золотой завиток». Тот самый Кондратий Хренов.
2: Так, мне срочно нужен дизайнер Хренов.
4: Кондратий Хренов? Я его так хочу!
2: Позвольте, мне тоже нужен Кондратий. Я первый занимал.
1: Спокойствие. Рано или поздно Кондратий придет ко всем. Ну а пока...
3: Дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья» готов приступить к работе. Будут вам и ручки, и кружки, и всякая там упаковочка.
1: «Хренов и сыновья». Утром деньги, вечером картинки.
3: Дизайнер Хренов. Нарисует — не сотрешь.
5: Министерство фотографии Казахстана при поддержке Центра казахского языка и скульптуры представляет фильм продюсеров Екербулата Екербуланова и Кудайбергена Нуардулетова. От режиссера Бекмухамбета Жолдыбаева, Гульдерига Зейнеп-Зейнапова и Кабаланды Шалахмет-Бильдыев в фильме «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
6: Аленушка, мен ишким келеди.
7: Иванушка, иш пенис, козленочком баласын.
5: Философская притча о семье, любви, проступке и наказании. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Жақында барлық кинотеатрларда. 16+. Шектеу.
8: Вас укусил клещ? Это не приговор. Клеща еще можно спасти.
9: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
8: Аккуратно вытащите клеща и тащите клеща к нам. Мы окружим его заботой и вниманием. Вылечим, выходим и отпустим на свободу.
10: А я смогу навещать моего клеща? Ну, чтобы потрещать с клещом о том о сём.
8: Навещать клеща? Ну, разумеется. Как только он окрепнет и наберется сил, вы сможете навещать клеща и трещать с клещом.
9: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
11: Сообща спасем клеща.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мать в слезах, отец с ремнем и дед с инфарктом. Девятиклассница Наташа даже не подозревала, что ее статус ВКонтакте, занимаясь прокрастинацией, будет иметь такие последствия.

цветная.

Yeah.

0: Чат. Ваше сообщение, привет и поздравления, все они здесь готовы прозвучать. Итак, приступим. Огромный привет родителям Александру и Татьяне Медведевым. Люблю вас безумно, прекрасно. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Передаю привет моей маме Ольге, отцу Михаилу и гостям Валентине и Денису. Хорошего вам воскресенья. Всем добрый день. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому человеку, моему мужу Александру. Ура! А грядки под помидоры готовы. Это написала Ирина из Тацинской. Ну и прекрасно, будет у вас очень классный, вкусный урожай. А еще один привет улетает дорогим людям, жене Леночке, дочери Анфисушке и сыну Сашку. Желаю хорошей камчатской погоды, а также привет в Москву доченьке Алисе. Солнышко, скоро увидимся. Папочка Сашу. Как это нежно, прекрасно и очень-очень приятно. Уверена, Алиса и все члены вашей семьи абсолютно точно готовы с распростертыми объятиями кинуться к вам. Ну и давайте переходить уже к юмору. Мы для вас приготовили смешное и веселое. Например, анекдоты Игоря Маменко. Они появятся в финале этого часа. Чуть раньше посмеемся с вами над лучшими миниатюрами проекта «Лига городов». Ну а веселый чат вернется через час, а вы пока пишите. +7 915 03 03 567. Это номер телефона. Он един для Telegram, Макс и СМС-сообщений.
1: Поделись улыбкой.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Москвичи». Москва.
3: А девушки всегда ведут себя как девушки. Даже на похоронах.
4: Он был хорошим человеком в любом случае. Спасибо.
5: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
4: Алина, успокойся.
5: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
4: Алин, мы на похоронах.
5: Дима, это что там, твоя бывшая?
4: О, действительно пришла.
5: Ты ее до сих пор любишь?
4: Да нет, конечно, дурец, она просто флорист, все здесь украшает.
5: А что, меня нельзя было попросить?
4: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
5: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
4: Алина! Люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
5: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая негативная.
4: Алина, тебя что не устраивает?
5: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
4: Алина, мы на похоронах.
5: Да, наших отношений.
4: И твоего дядьки!
1: Вместе! Это Лига городов!
0: Команда «Кыргызы». Москва.
6: Здорово.
7: Здорово.
6: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
7: Да ладно.
6: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ. Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь, что в фабрике звезд был сын? Сын Тины Канделаки.
7: Да. Но он выбыл уже оттуда.
6: Думаешь, это ему помешает выиграть?
7: Это хорошая шутка. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику. И решил сам уйти из проекта.
6: А, так придумали, да?
7: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
6: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
7: Да. Только я не знаю никого.
6: Ну, вот так вот сейчас.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27. В Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
9: Летом наслаждаться.
0: На Черкасской 15.
9: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
0: и яркий отдых для детей и взрослых.
9: Всей семьей в КС.
0: Челябинск. Черкасская 15. 0+.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Беру пассажиров по пути.
12: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как говаривала моя мудрая тетушка, главное в поисках героя своего романа — не найти геморроя всей своей жизни.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Фельдшер Марина со слов главного хирурга записывает, у кого какие травмы, болезни. И вот он диктует: Мариночка, запиши. Васильев Сергей, черепная травма. Она говорит: Николай Егорович, правильно писать — черепно-мозговая травма. Он говорит: нет, откуда у него мозги, если он на юбилей свадьбы он любовницу привел. Дедушка старенький приходит к доктору, говорит: вы знаете, я когда позанимаюсь сексом, постоянно шум в ушах у меня. Он говорит: а сколько вам лет? Он говорит: 92. Он говорит: это не шум, это аплодисменты. Из ресторана выходит дребезги пьяный человек и стоит такси. Он к таксисту подходит и говорит: шеф свободен? Да. Пошли потанцуем.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежинские полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жена открыла в себе женщину. Подскажите, как закрыть ее обратно? У меня нет столько денег.

0: Ну, а мы с вами выбираем что? Выбираем, как провести этот прекрасный воскресный день. А может быть, у кого-то уже вечер, а у кого-то еще и самое, что ни на есть, утро. И что бы вы ни выбрали, пусть это вызывает у вас только радость, только положительные эмоции и, конечно же, улыбку. Ну, а с улыбкой вы знаете куда. На сайт веселаярадио.ру. Заходите, регистрируйтесь в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», и таким образом легко и просто вы можете выиграть новенькую машину. А еще можете здесь у нас на Юмор-ФМ порадовать друг друга приветами, поздравлениями, теплыми, добрыми словами. Все это в нашем веселом чате. Пишите сообщение нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Я, Яся Богачева, с удовольствием озвучу их буквально через полчаса. А еще вместе с вами буду смеяться над монологом Михаила Жванецкого, над анекдотами самого лучшего Дэна, над ответом на вопрос Сати. Он по традиции на хороший вопрос ответит с юмором. Ну а в ближайшие секунды команда Парма, то есть тот самый КВН. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Парма», город Пермь.
4: Александр Твардовский, поэма «Василий Тёр».
5: Василий Терминатор.
4: Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чуй! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. Терминатор, терминатор, зашептались мужики.
6: Возле бара на хайвее обступил народ гурьбой.
4: Нержавейка?
7: Нержавейка, отвечает наш герой.
6: А потом легко, небрежно и негромко так сказал:
4: мне нужна твоя одежда.
5: Эх, парень дал,
7: а кто б не дал.
6: Вдруг из темноты квартала робот жидкого металла.
5: Пули градом, все, конец.
7: Но известно, пуля дура, терминатор молодец.
6: Он хоть и с подбитым глазом
5: махом сгреб врага в кулак, тот сквозь пальцы.
6: Вот зараза.
5: Сразу видно, жидковат. Эй, сестра из медсанбата!
6: Дайте вас перевяжу!
7: Улыбнулся он. Не надо. Я до свадьбы заживу.
4: И поднялся терминатор! И баба! Бубут! Пиу-пиу-пиу-пиу!
6: Ту-ту-ту-ту!
4: Бубух! Все, капут!
7: А город подумал. Ученья идут.
6: Вся Америка гадает, чем героя наградить?
4: Может, на курорт отправить?
6: Или орден приварить?
7: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back.
4: Спи спокойно, Сара Коннор.
6: Сохрани твой мирный сон.
4: Терминатор, скромный робот.
2: С человеческим лицом.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда слышишь вопрос жены, что бы ты без меня делал, самое сложное — мечтательно не улыбнуться.

0: FM. Шутки.
1: Можно сегодня уйти с работы на несколько минут раньше? Минут так на 480.
0: И песни.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Марина, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Да, здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Сейчас в сети и вообще в целом, даже по миру, отслеживается такой тренд, где женщины старше мужчины. Но есть осуждение, что женщина старше, это значит там в роли мамочки или еще что-то. Много мемов в сети на эту тему, что там мальчик еще маму потерял. Вот. И расскажите ваше мнение, к чему это может привести. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Даже с зайцем в цирке можно построить отношения. Это не проблема. Это не проблема. Вопрос, какие отношения вы хотите. Отношения бывают патриархальные, матриархальные и равные. Патриархальные, где локомотивом является мужик, а женщина едет в вагоне. Она уголь этого локомотива. Здесь хорошо, чтобы мужчина был сильней, опытней, мог за собой тащить. Женщина от этого кайфует, его вдохновляет. Очевидно, что неплохо, когда мужчина старше. Потому что, что это за локомотив, который, когда ты выходила второй раз замуж, он был октябренком. Допустим, это странно, это вся история. Где-то я слышал даже такую цифру, 5-7 лет, неплохо. Мужчине надо это время, чтобы тебя превзойти, чтобы стать опытом. Ему же надо этот опыт получить, эти качества развить, где бы он развил. И ты его должна, по идее, в патриархальных отношениях воспринимать как более старшего, более сильного, более мудрого. Тебе легче подчиняться, тебе легче служить. Жить, принимать заботу от такого мужчины. Есть равные отношения, это ровесники, которые тусят уже с 14 лет, у них все хорошо, они все вместе, мы с утюгом вместе, они вдвоем схватили, потащили клетчатую сумку на румынскую границу, то есть мы вдвоем, мы добьемся, мы сделаем. Да, нужен ровесник, у вас общие песни, у вас общие фильмы, у вас что-то все общее, просто у него пиписечка внешняя, у тебя внутренняя все. Взяли холодильник в ипотеку вдвоем, родили детей по очереди, он родил второго. Все, у вас равные отношения, независимые. Вы разбежались, сбежали, все хорошо. Такие отношения. Есть матриархальные отношения, где женщина хочет доминировать. Она хочет быть успешной, она не хочет зависеть, она хотела бы сама давать ему карманные деньги. А рядом у нее Павлик, которого она усыновила, который копит на наушники, который просит зимнюю резину. Говорит, Елена Сергеевна, вы хотели бы сырники сегодня со сметанка или морожка варенье достать. Разный формат. Под разный формат выбираете. А иногда женщина говорит, я хочу замуж, я хочу девочка, я хочу на ручки. Мне 39 лет, а Валере 24. А Валера еще на третьем курсе где-то учится. У него задолженности по дисколоидной химии. Понимаете? Поэтому осуждение, какое осуждение, господи, зайди в интернет, посмотри, там сплошное осуждение. Не надо слушать мнение людей, которых ты не знаешь. Это могут быть плохие гады.
1: Спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Елена Борщева.
1: Кожаный салон, ксеноновые фары, широкая резина, налитые диски, и что? Лада, все равно.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Нарда! Потерялась из набора одна нарда. И у деда будет приступ миокарда.
0: Шутки, песни, плюс. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Короче, бизнес-план такой. Покупаем яйца по 60 рублей, варим их и продаем по 60 рублей. Навар оставляем себе.

0: Чат. Ну, прямо сейчас тоже буду раздавать счастье, точнее, сообщение, которое вы же отправили в наш веселый чат в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок. В любом случае, принимайте. Привет своей жене Дарье. Не могу находиться рядом с тобой, так как служба. Потому пусть день у тебя пройдет отлично. Люблю тебя, твой муж Максим. Прекрасная Дарья. Прекрасная Дарья. Ваш Максим вас очень и очень любит. Это точно. Еще один привет улетает в Омск и Таркасале. Ждем в гости. Скоро встретимся. Написала Наталья. Привет семье Дворецких. Сегодня они отмечали День мамы и сына. Ну и, надеюсь, праздник проходит хорошо. Еще один привет отправляется любимой жене Галине Татьяниной и дочке Маргарите. Мы сейчас на даче, жарим шашлыки. Я вас очень люблю, написал муж Евгений. Мы из Подольска, а на даче в Яганово. Погода отличная. Хорошего вам, качественного и легкого, приятного отдыха. Ну и, конечно, еще больше ваших приветов, еще больше ваших поздравлений вы можете смело отправить нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС-сообщений. Вот, кстати, пока я это говорила, прилетел такой привет семье Осиповых из Республики Мариэл. Они сажают картошку, ну и пусть все пройдет удачно. Под юмор FM, под наши шутки, а шутки вот какие. Монолог Михаила Жванецкого будет очень-очень скоро, чуть раньше анекдоты самого лучшего Дэна. А вы пока пишите и дальше свои приветы и поздравления.
1: Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Причины не пойти на работу бывают, ну, прям очень уважительные. Женщина звонит на работу и говорит: «Девочки, привет, я сегодня в офис не приду». «Что случилось? Что-то с тобой случилось? Ты где?» «Да не-не, все нормально, я дома». «А почему не придешь на работу? Ты заболела?» «Да не-не-не, просто у меня муж 5000 рублей потерял». «А ты-то тут при чем?» «Я на них стою». Скажу как специалист. Петь ртом – это, знаете, уметь надо. Вот, представьте. Дом культуры. Полон зал народа. Идет концерт. Молодая певица, ну такая певичка, спела и кланяется. Голос из зала: «Давай еще! Еще! Еще!» Ух ты, она подумала, бис, как же приятно. И спела, конечно же, второй раз. Снова поклон, а из зала вновь: «Нет уж, давай еще раз!» Ну, раз просит, так просит, подумала она, и снова спела. А зал не унимается: «Давай еще, еще, и не один раз!» Ну, тут она не выдержала, говорит: «Ну, пожалуйста, сколько можно петь-то?» Тот же голос из зала: «Сколько можно петь? Ха, пока не научишься!» Помните, друзья, от наслаждения до страдания буквально один шаг. Беседуют двое друзей. У меня, если честно, знаешь, такая ситуация. Жена страдает от алкоголизма. Что, пьет прям? Нет, пью я, а она страдает.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
4: Чего такая довольная, Вера?
5: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
4: А что в ней такого-то?
5: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
4: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
6: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27. В Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте – плюс 27, в Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 28.
0: Реклама.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Летом наслаждаться
10: на Черкасской 15.
9: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
10: и яркий отдых для детей и взрослых.
9: Всей семьей в КС.
10: Челябинск, Черкасская 15. 0+.
11: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Куда в отпуск поедешь?
13: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
12: Это в Сочи?
13: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
14: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
15: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 103. 37. Телефон 700 01 10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.

0: дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По данным Всемирной организации акушерства и гинекологии, самые трудные роды были у мамы Карлсона.

зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крыла.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: В супружеской жизни самая неприятная нестыковка во времени. Допустим, вы хотите ругаться, а она пошла спать. А вам надо. И время есть, и повод прекрасный, и слова выстроились как никогда. И не в кого все это запустить. Ты что, спишь? Нет ответа. Ты чего это вдруг ночью спишь? Нет, такая жена нам не нужна. Для скандала надо брать темпераментную, плохо спящую, легко переходящую на визг, плач и тряску особь, быстро швыряющую вам в голову стекло, керамику и энциклопедию. Тогда вы всегда в хорошей форме. Легкий, чуткий, ускользающий, как молодая рысь. Ночами не спите, а лежите в углу на тряпке. С высоко поднятой головой. И все время прислушиваетесь, как там она. Из-за вашей манеры уворачиваться кончились все чашки и книжки. Это скандал музыкальный, скандал-концерт. Соседи слышат вначале ваш низкий голос, 2-3 слова, бу-бу-бу-бу-бу. Затем вой, визг, плач, бабах! Вступил сервиз и тишина. Такая жена бодрит и будоражит, конечно, но класса не дает. Для завершения жизни нужно брать звезду скандала, мастера слова, холодную, злобную, умную, припечатывающую с двух слов и навсегда. Тогда визгом и плачем заходитесь вы. Хватаетесь за стены, за таблетки, капаете мимо стакана и долгими отдельными ночами зализываете то, что можете достать. Это высокий класс. Она действует не по поверхности, она калечит внутренние органы. И кликуху дает точную на всю оставшуюся жизнь. Эй ты, придурковатое ничтожество, пошли. Когда вы с ней под руку идете по улице, она с вами так и обращается. Как раз перед встречей с друзьями. У вас через лицо проступает череп. И уже на черепе проступает улыбка. Решили подышать, спрашивают друзья? Да, как раз дышать вы не можете. Убить – да, умереть – да. Все спрашивают, что с вами. И она спрашивает, что с вами. Отвечать некому, у вас звука нет. Вот это настоящий, убыстряющий жизнь скандал. Между такими скандалами хороша любовь. Яростная, последняя, с потерей сознания, с перерывом на реанимацию. После чего она же подает на развод. Ибо, ах, ибо, женщину скандал не портит, а освежает. Она скандалит и живет. А вам крикнет, чтоб ты подох, вы тут же исполняете.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты проживаешь.

Ну да-да-да, вот и наступает тот самый прекрасный сезон, когда кому-то будет жарко, кому-то будет холодно от открытого окна или включенного кондиционера, но в любом случае лето – это всегда прекрасно, это всегда море ярких эмоций, классных впечатлений, и пусть оно так и продолжает быть. Ну и, конечно же, это время хохотать от души еще громче и еще ярче. Ну а мы здесь на Юмор-ФМ сделаем все возможное, чтобы ваш смех был максимально искренним. У нас здесь очень много разного веселого, смешного и, конечно же, доброго. Из доброго это веселый чат. Это ваш привет, ваше поздравление и ваш, кстати говоря, шутки. Смело отправляйте их нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-сообщений на единый номер +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, я буду читать их буквально через полчаса. А еще вместе с вами в этом часе буду смеяться над рубрикой «Шутить извольте». Там Михаил Полицемак расскажет про Фаину Раневскую. Николай Фоменко будет шутить про детей, а еще будет угарный папа делиться детскими перлами. Ну и, конечно же, в ближайшие секунды шутить и петь будут Стас Ярушин и Люся Чеботина. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, а автомобиль за улыбку. Шутки.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: В Багдаде сейчас спокойней, в Багдаде сейчас спокойней, в сравнении со всем миром, там просто сейчас зашибись. Не плачь.
3: Блин, ай, смешно.
4: Я знаю Хрущева, еще Горбачева. Сознанием этим я вышел из комы.
3: Ну это так.

0: хотели.
1: Я на линейке прибухну и снова 3 сентября. Я просто школу представил. Ань был, когда сын отводился с дочкой в сентябре. Ну, просто, да. Ой, смешно. И картинку вспомнил, да. Хотелось действительно.
2: Тот же, что из Алиэкспресса, да?
1: Захотелось прибухнуть, да.
0: А я играю на айпаде у бездомных на виду. Обожаю унижение. Завтра вновь.
1: Пойду. Блин.
2: Отвратительно, осуждаю.
1: Как-то Лазарев Сережа поутру забрался в сад. Там смуглянку Тодоренко обнимал Топалов Влад. Он краснеет и бледнеет. Захотелось вдруг сказать. А потом подумал, буду сольно выступать.
2: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
2: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, au revoir.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете: вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу: поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: С возрастом я стал ждать выходных не для того, чтобы погулять, а для того, чтобы не выходить из дома.

0: FM. Шутки.
1: Давайте уже скажем людям, которые собирают кубик Рубика за рекордное время, что им никто не завидует.
0: И песни.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: 3 сентября. Первый полноценный день в школе. Вечером дочка Юля задумчиво говорит родителям: «Если я вырасту дурой, то виноваты в этом будут не мультики, а школа». Дочь Варя с папой собирает пазл. Задает папе вопрос: «Па, почему ты носишь очки?» Папа отвечает: «Я много читаю, у меня глазки устают». Спустя пару минут звучит второй вопрос от дочки: «Па, а ты когда на маме женился, тоже плохо видел?» Из школьных сочинений Бориса: «Я люблю природу, особенно жареные грибы». Онегин ехал к своему умирающему дяде. Приезжает и говорит: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром». А потом он взял нож и застрелился. Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли: здесь была Маша.
0: Угарный папа.
1: Соня, 4 года. Наш папа любит жить на работе, а к нам приходит покушать и поспать. Мама Оксана сделала замечание своей 5-летней дочке Аглае: «Слишком много возмущений в сторону родителей». В ответ получила: «Дети еще не умеют сдерживать своих эмоций. Им необходимо их выплескивать. А если они их все время будут сдерживать, то к 14 годам могут впасть в депрессию». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
10: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
11: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
12: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
11: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
12: Каких 5000?
11: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
13: Росбанкрот.
14: 8-800-350-16-16.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
16: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
17: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
18: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор-ФМ.
19: А жили они долго и счастливо. А потом познакомились.
20: Там, позади,

0: Чат. Ну, раз чат веселый, значит, с юмора мы и начнем. Илья отправил нам такую шутку. Первая кошачья заповедь. Если тебя погладили по левой щеке, подставь правую. Хорошо. А теперь ваши приветы. Вот такое есть послание. Привет моей любимой жене Марьяне. Мы отдыхаем на даче. Я ее очень люблю, написал Александр из Бобруйска. Хорошего вам дачного отдыха. Всем доброе утро, хорошего настроения, бодрости и здоровья. Оно нам очень нужно, особенно тем, кто делает ремонт. Вот и мы делаем внуку комнату, чтобы было красиво и качественно. Ну и пусть у вас работа спорится быстро, весело и да-да-да, как вы и хотите, красиво и качественно, пусть это так и получится. А есть еще поздравления нашу маленькую бригаду. Поздравляю с 4-м сбором помидор. Так держать. Елена из хутора Крикуна написала. Прекрасно, продолжайте в том же духе. Веселее, веселее работаем. А, кстати, чтобы работалось веселее, вот, пожалуйста, есть еще одна шутка. Ее отправил нам Иван. Отдыхал неделю за границей в All-Inclusive, потом неделю у мамы и понял, что этому All-Inclusive еще очень далеко до мамы. Ему еще расти и расти. Хорошо, мне нравится, хорошая шутка. Шутить будем мы в финале этого часа. Прекрасная рубрика «Шутить извольте». Там Фаина Раневская. Про нее будет рассказывать Михаил Полицеймака. Ну а чуть раньше шутки Николая Фоменко про детей.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Столько планов было полчаса назад, но потом я покушал и прилег.
0: И песни.

0: Хоменко. 5 шуток про детей.
1: А во дворе играли дети. Каждый на своем смартфоне.
2: Толстых детей приносит грузовой аист.
3: В детстве Васю так часто ставили в угол, что к 16 годам он умел лицом рубить дрова.
2: Маленькая девочка так сильно раскачалась на качелях, что увидела, почему родители отправили ее погулять. Пятимесячный Никита не хочет жениться. Он считает, что сначала нужно встать на ноги.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27. В Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
5: Колбаска с картошкой, вот это красота. Запомни, вместе вкусней.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Летом наслаждаться
0: на Черкасской 15.
7: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
0: и яркий отдых для детей и взрослых.
7: Всей семьей в КС.
0: Челябинск, Черкасская 15. 0+.
8: Беру пассажиров по пути.
9: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
10: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
11: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
12: Да-да-да, да-да-да.

0: и отпусти.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Жена весит 100 килограмм и командует всем в доме. Я ее называю центнер принятия решений.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Рад нашей новой встрече, друзья, и рад особенно, потому что и выпуск «Шутить изволите» у нас особенный. Ведь прямо сейчас нас ждут несколько забавных историй из жизни великой советской актрисы Фаины Георгиевны Раневской. Таких историй множество, и каждая из них хороша по-своему. Вот несколько моих самых любимых.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды Фаина Георгиевна вернулась домой бледная, как смерть, и рассказала, что ехала от театра на такси. «Я сразу поняла, что он лихач. Как он лавировал между машинами, увиливал от грузовиков, проскакивал прямо перед носом у прохожих. Но по-настоящему я испугалась уже потом. Когда мы приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на счетчик». Как-то раз, приглашая друзей в гости, Раневская предупредила их, что дверной звонок не работает. «Как придете, стучите ногами». «Почему ногами, Фаина Георгиевна?» «Ну вы же не с пустыми руками собираетесь приходить». Великая актриса для того, чтобы лучше настроиться и вжиться в роль, незадолго до выхода на сцену полностью раздевалась. А уже после надевала театральный костюм. И случилась такая история. Раневская стояла в своей грим-уборной нагишом и курила. В это самое время к ней в гримерку влетел администратор, забыв постучаться. Увидев голую Раневскую, он потерял дар речи и вообще забыл, зачем пришел. Актриса какое-то время с большим интересом следила за ним, видя его отражение в зеркале. После продолжительной паузы она наконец-то произнесла: «Вас не смущает, что я курю?»
0: «Шутить изволите».
1: Услышав эту легендарную историю, лично я выработал железное правило – всегда стучаться перед тем, как зайти в гримерку к известной актрисе. Чего и вам советую. Очень скоро вернусь на Юмор-ФМ с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ВБ-банк.
9: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Зачастую женщины, без которой нельзя жить, и женщины, с которой жить невозможно, это одна и та же женщина.

0: А между прочим, про каждого слушателя Юмор ФМ можно сказать: ой, какой ты красивый, ой, какая ты прекрасная. Все потому, что вы улыбаетесь, смеетесь чаще, чем кто бы то ни был. Потому что у нас здесь на Юмор ФМ столько всего смешного, прекрасного, веселого, доброго. Ну и, конечно же, есть ваши приветы. А именно вашими добрыми словами вы радуете друг друга и согреваете, и охлаждаете. В общем, пишите свои сообщения нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс на единый номер +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Ну, во-первых, прекрасного вам воскресенья, а во-вторых, через полчаса примусь озвучивать ваше послание. А еще в этом части с вами буду смеяться. Монолог Михаила Задорнова порадует нас. А рубрика «Гол, ой, штанга». Там будут комментаторские ляпы, собранные Романом Юнусовым. Еще Джейсон Стэтхэм озвучит свои знаменитые цитаты. Ну и рассмешит Андрей Цеховский. Это будет биг стендап. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вначале всегда нужно говорить, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и поэтому каждое новое общение надо начинать с фразы, что я не наколдырился. У меня вот какая проблема. Мне уже 38, и у меня нет детей, и моя мама отчаянно ждет внуков. И представляете, в этой ситуации ей на домашний номер позвонили такие эдакие телефонные шутницы. Звонят, говорят: здравствуйте, я беременна от вашего сына. На что моя мама сказала: я не знаю, кто ты, но спасибо тебе. Девочка не ожидала такой реакции, сказала: да ну это мы пошутили. На что мама ответила: я найду тебя, и ты родишь. Я бы с удовольствием порадовал бы маму, но для этого нужно для начала хотя бы с кем-то познакомиться. Но девушкам не нравятся с виду пьяные люди, и я очень сильно почему-то нравлюсь таким очень стрёмным бабищам. Я должен вам объяснить, это потому что целый пласт людей. Знаете, это такие женщины, которые вот носят такие прически, помните, вот высокие, с начесом, на которые смотришь и думаешь: прикольно, а где птенцы? И вот они постоянно носят леопард. Зима, лето, леопард, 93-й год, 2020-й, леопард. И уже, я думаю, в зоопарках не осталось леопардов. Я думаю, что даже сами леопарды, когда сидят в своем вольере, и самец леопарда говорит своей самке: Лида, как бы наш выход? Люди ждут. На что он ему отвечает: Валера, я тебе сказал, я в этом никуда не пойду. Это уже просто неприлично. Послушай, ну нас такими сделала природа, мы не можем просто взять и переодеться. Я не знаю, ты самец, решай что-нибудь, давай вымирай к чертовой матери. Я не собираюсь в этом на люди выходить. Постоянно леопард, это ужасно. И они почему-то еще, знаете, перейдем к обуви. Они постоянно носят такие блестящие высокие сапоги, называются ботфорты. Знаете, вот с такой же штукой вверху, ну вот, чтобы было понятно, в таких сапогах боярский Д'Артаньян играл. И когда смотришь на это, думаешь: блин, тысяча чертей, именем короля переобуйся. И вот представляете, когда такое надвигается на тебя, кокон с птенцами, леопард, заправленный в ботфорты, еще они стараются максимально сделать сексуальное лицо в их понимании. И это выглядит страшно. Я это не смогу повторить, во мне нет столько похоти. И когда надвигается такое на тебя, единственное, что я могу сказать: мать, ты вообще крещеная. Спасибо большое, у меня все, спасибо.
1: Это «Большой стендап». «Биг стендап». «Биг стендап». На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Хорошая беседа сокращает рабочий день.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Сплетничай с мужем сколько угодно. Он никому ничего не расскажет, ведь он тебя вообще не слушает. Запомни, все разводы начинаются со слов «давай поженимся». Если самка богомола не съедает самца после спаривания, это делает ее мама. Жениться нужно хотя бы потому, что некоторые участки спины невозможно почесать самому. Собираясь в отпуск, я всегда думаю, брать с собой жену или нет. Если брать, то чью? Если свою, то зачем? Мужики, запомните, жениться очень опасно. Ведь если после свадьбы поранишься, она уже никогда не заживет.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Пташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
10: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
11: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
10: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
11: Каких 5000?
10: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
12: 8-800-350-16-16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5.

0: квартиру сниму на суточно-ру.
1: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM. GM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
4: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
5: Мы посылаем в космос своих лучших, умных, здоровых мужиков. А эти инопланетяне — каких-то маленьких зеленых уродцев.

0: чат.
1: Ваше сообщение, привет и поздравления, и ваш юмор. Привет Семенову Степану Ивановичу. Поздравьте его с днем рождения. С днем рождения, прекрасный Степан Иванович. Долгих лет жизни. Мы за столом. Также привет маме Зое, жене Наташе, Ирине, Алексею и детишкам нашим. Роме, Насте, Диме. Прекрасные люди. Вам большой пламенный, огромнейший веселый привет. А еще один привет улетает в Челябинску от семьи Якимовых. Мы на даче. Погода супер. Привет мужу Саше. Вам тоже отдыха классного. Андрюша, хватит мыть машину. Пойдем загорать. Твоя жена Наталья. Заботливая, между прочим, жена. А еще один горячий привет улетает всем труженикам поселка Пычим Сыктывдинского района. Погода прекрасная. Давайте отдыхать. Работа не волк, в лес не убежит. Ольга написала правильно. Работа

0: Вот и не волк, она никуда не денется. Потом ее можно когда-нибудь доработать, когда отдохнете, расслабитесь, выдохните и насладитесь этим днем. Еще один привет улетает мамочке Валентине Ивановне из Новосибирска. Пусть улыбается, несмотря на хмурый день. А вот так вот, пожалуйста, передан привет. И действительно, улыбайтесь как можно шире. Мы делаем все возможное, чтобы ваши улыбки еще и смехом сопровождались. Вот, например, в этом часе радовать вас будет монолог Михаила Задорнова. А еще посмеемся над комментаторскими ляпами. Они собраны в рубрику «Гол ой штанка». Веселый чат вернется через час. Кирилл Горин будет озвучивать все ваши послания. Так что пишите сообщения.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: Небольшая свалка в центре поля. Зобнин получает пас от хорвата. Хороший пас! От своего такого не получишь. Что произошло в этом эпизоде? Да все просто! Вратарь опрометчиво вышел из ворот и потерял ориентацию. Удары по ногам, захваты руками сзади. Весь букет непристойностей мы видим сегодня в первом тайме. Даже мне в комментаторской слышно, как тренер кричит, чтобы Бурченков вернулся к воротам. Да, в таких случаях диктора по стадиону нужно просто просить объявлять. Бурченков, вернись к воротам. Что ни говорите, широко сегодня играют футболисты Ротора. Разбегаются по полю, как тараканы. И как мы видим, оба спортсмена в совершенно одинаковой форме. Ну, разве что у Калинина чистые трусы, а у Яковлева три полоски по бокам. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27, в Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте плюс 27, в Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
6: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В Баден-Бадене начался сбор средств на пристройку к городу еще одного Бадена.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я иногда стал ездить в метро из-за пробок. Надо же успевать на деловые свидания. Ну, чтобы не узнавали, конечно, я шифруюсь. Надеваю кепочку такую, так. Двое смотрят на меня, говорят, такой урод, а на Задорнова похож. Надо же. Опять вы надо мной смеетесь. И вот тоже. Из той же папки, из той же главы только у нас. Створка двери не закрывается. Заклинило. И машинист кричит по связи громкой. «Не держите двери!» А, собственно, никто не держит. Все так смотрят. «Не держите двери!» Ну, и одному из молодых парней стало не в моготу это слушать. Он подошел, он знает, как исправлять по-русски. «Бздынь!» по двери. Она закрылась, починил, собственно, все. Поезд поехал. На следующей станции «Не держите двери!» А он сразу всходит, стоит. Бум! Понятно. Поезд поехал. И так три станции подряд. На четвертой станции... Какой умник на каждой станции держит дверь? Подождите, это начало только. Мужик подходит к рации для связи с машинистом и говорит ему, никто твои двери не держит. Просто они закрываются только после того, как я их пну. И это еще не все. И машинист через паузу. Вы до какой станции едете? Этот говорит, до конечной. Отлично, едем дальше. Выражаю вам благодарность от лица метрополитена, сказал он. Ну, наши уникальные люди. Как можно было ехать из Рязани на электричке покупать машину, за 1 000 000 рублей два мужика поехали. Это только наши могли. Разделили по 500 000. Поехали на электричке. И не взяли билет. Только наши, имея по 500 000 в карманах, могли убегать от контролера. Объяснительный водитель автобуса продавал билеты в салоне сам, потому что кондуктор был настолько пьян, что постоянно путался в сдаче, пришлось ненадолго посадить его за руль. Вот это вот. Поразительные люди. В газете читаю. Продается пианино «Элегия БУ». На крышке небольшая трещина от топора. А вот такое объявление на станции, на перроне в Подмосковье. Ну, это только у нас, возможно, было появление такого объявления. «Граждане! Не пытайтесь преградить путь товарному составу!» Объявление, которое висит в городе Кириши, на входе в местную дискотеку в пьяном и в нетрезвом виде. Это разница. Запрещено следующее. Вход, въезд, вполз, взлет, влет, телепортация!
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
10: 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Это вы в интернете такие смелые. А как говорить тосты на праздниках, так надейтесь, что до вас очередь-то и не дойдет.

0: Ну а где и как чилить, решит каждый сам. Но что самое главное, делать это желательно так, чтобы потом было что вспомнить. А чтобы было что вспомнить, нужно что правильно. Просто взять и зафиксировать этот момент. Отдых, природа, классная погода и все это в компании самого веселого радио страны. И если вдруг вы прямо сейчас достали свои телефоны и собираетесь делать фото, то мы рекомендуем улыбнуться на камеру в том числе. Для чего? А для того, чтобы получить шанс выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Да, рассказываю, как принять участие. Первое. Загрузите фото своей улыбки на сайте веселоерадио.ру и ловите автомобильные шутки Фоменко. Далее мы вам позвоним, вы за правильный ответ получите 3000 рублей, получите в том числе и путевку в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку». А финал состоится, кстати, уже в конце этого года. Все очень просто и, самое главное, абсолютно бесплатно. Тем временем, с вами в студии Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. Через полчаса встретимся на просторах веселого чата, и я традиционно буду шутить вашими шутками. А также озвучу все приветы, поздравления, признания в любви и другие послания. Но что самое важное, напоминаю номер для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС формат приветствуется, поэтому пишите прямо сейчас. И самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ну а теперь рассказываю, над чем будем смеяться в этом часе. В финале Игорь Маменко расскажет нам тройку смешных анекдотов. Перед этим услышим лучшие миниатюры проекта «Лиги городов» и еще обязательно включу для вас нашу фирменную нерекламу. Напоминаю, что это как реклама, только очень и очень смешная. Ну а начнем мы со скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в полиции».
2: Товарищ полковник, разрешите?
3: Нет, Равдин, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздника.
2: Вот, вот, кстати, по поводу праздника. Скоро же день полиции, и надо выбрать артиста, который будет выступать у нас на дне полиции.
3: Ну, давай подумаем. Кто бы это мог быть? Так сразу и не приходит никто в голову. Понимаешь сарказм, Равдин?
2: Понимаю.
3: Олег Газманов, кто еще всю жизнь Газманов выступал? Что сейчас думать? Олег Газманов.
2: Вот, кстати, всем отделениям хотели по этому поводу поговорить. Может, в этом году в качестве эксперимента не Газманов? Приелся он маленько.
3: А может, день полиции не каждый год будем отмечать, чтобы не приедался Газманов, а?
2: Ну, просто люди уже свои предложения выдвигают. Смотрите, может быть, Буйнов?
3: А может быть, Газманов?
2: Понял.
3: Отличное предложение.
2: У нас еще молодежи много работает, они просят Нилетто.
3: Что еще за Нилетто?
2: Ну, это который любимка.
3: Любимка? Это Газманов, правда? Если ты хочешь Газманова, так и говори. Будет вам Газманов, передайте, будет.
2: Хорошо.
3: Любимка будет как штык.
2: Смотрите, хор Турецкого сами звонили, предлагают. Может, они выступят.
3: Хор это Турецкого, хорошо. Хор, да. Это громко, ну, это вот. Празднично, это по-нашему.
2: Все.
3: А скажи, в этом хоре есть Газманов?
2: Нет, это же хор Турецкого.
3: Значит, хор — это плохо, это отвратительно, это не празднично. Целая толпа бесполезных людей, ни одного Газманова. Я думал, ты мне целый хор Газмановых
2: все,
3: предлагаешь.
2: Все, хорошо.
3: А ты мне просто каких-то людей.
2: Еще, еще по списку пройдемся?
3: Не надо больше ничего проходить.
2: Да слушайте, может, Олег Майами?
3: А может, Олег Газманов?
2: Понял.
3: Если уж ты по Олегам пошел, то ты выбирай хотя бы достойных Олегов, да? Лучших из Олегов, из представителей этого прекрасного имени.
2: Хорошо, не Олег, вообще не Олега предлагаю. Человек без имени, смотрите, Баста.
3: Что еще за Баста?
2: Но это который из Газгольдера.
3: Хм. Вот был бы он из Газманова, вполне может быть. Вполне может быть.
2: Хорошо, вообще не сольный артист. Группу рассмотрим, Давид Борисович. Группа «Алиса», а? Трасса Е-95.
3: Отличный выбор. Только, может быть, не всю группу позовем, а отдельно Кинчева.
2: Вообще без проблем.
3: А еще лучше отдельно Газманова.
2: Отдельно Газманова.
3: Катя, по-моему, это находка.
2: Да что, вы зациклились на этом Газманове? Газманов.
3: Это ты зациклился на всех артистах в мире, кроме Газманова. Только их и предлагать, что у тебя со вкусом, Равдень. Не позвать Газманова на день полиции. Это все равно, что не позвать мать на свои же роды. Это физически невозможно.
2: Невозможно.
4: Давид Борисович.
3: Что? Что?
4: Только что звонил Газманов. И сказал, что не будет у нас в этом году выступать.
3: Ты уверена? Может, он позвонил, сказал, мне не терпится выступать?
4: Нет, нет, он сказал, что ему надоело каждый год одно и то же. Ты еще ругался, что он уже 4 раза цену повышал, а мы все равно его заказываем. И в этом году даже цену не стал повышать, просто отказался.
3: Нет! Нет!
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.
5: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать. Пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед». Точность, которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

Сколько в твоем танце красок всевозможных, и в этом ты вся. Для тебя я мог бы сделать все, что можно, и все, что нельзя.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Кто-нибудь объяснит мне, почему последнее китайское предупреждение сопровождается отборным русским матом?

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваши помидорчики заскучали? Лучок взгрустнул? А у огурчиков депрессия?
2: Попробуйте экологически чистые удобрения для сада и огорода «Лепешечка».
3: Собранные вручную по полям и лугам, наши лепешечки буквально творят чудеса на ваших приусадебных участках.
2: Образцовые коровники, элитные конюшни, лучшие свинарники, верблюжатники и голубятни страны. Вот где мы черпаем вдохновение для нашего производства.
3: Никакой химии, только натуральное, скажем так, сырье, чтобы ваш лучок не грустил,
2: помидорчики не скучали,
3: а огурчики взбодрились.
2: Экологически чистые, натуральные удобрения «Лепешечка». Природные, народные, родные.
1: На радость теще и жене укроп и лук растут вовне.
4: «Лепешечка»
5: в саду ли в огороде.
6: Лучшие любовники в мире животных?
7: Кролики?
6: Вы не поверите, пингвины.
7: Пингвины? Ну надо же!
6: Да, тысячелетиями жители Мазарских островов использовали слюну хохлатого пингвина для решения деликатных проблем. Теперь слюна пингвина пришла на помощь российским мужчинам. «Пингвипрост» – революционный препарат для лечения немочи и нехоти. «Пингвипрост».
7: Почувствуй всю силу любви королевского хохлатого пингвина.
6: Препарат «Пингвипрост». И ваша дисфункция снова функция. Спрашивайте «Пингвипрост» в поликлиниках и пингвинятниках вашего города. «Пингвипрост».
7: Пингвина слюна мужчинам нужна.
8: А вы хотите научиться играть на баяне? А вот и зря. Обратимся к фактам. 97% свадеб в России проходят с участием баяниста. 76% женщин в возрасте 40+ считают, что баян делает мужчину привлекательнее. Даже посредственный баянист зарабатывает в электричке в 3 раза больше, чем гитарист, саксофонист и балалаишник вместе взятые. И, наконец, вы просто... вслушайтесь. Ну как, теперь вы хотите?
9: Да!
8: Тогда покупайте универсальный электронный самоучитель игры на баяне. И всего за 3 месяца вы овладеете этим простым и во всех отношениях прибыльным инструментом. Внимание! Звоните нам прямо сейчас и получите скидку 25% на покупку самого баяна. Ведь без баяна самоучитель, увы, не сработает. Кстати, если у вас есть теща, купите сразу 2. Универсальный электронный самоучитель игры на баяне. Подробности на сайте какаяпеснябезбаяна.ух.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
13: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Гаранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
14: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
15: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
16: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
18: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нет ничего более сытного, чем перловка. На моей памяти еще никто не просил добавки. Все наедались с одной порции.

0: Чат.
1: +7 915 0303 567. Номер для ваших сообщений, шуток, приветов, поздравлений. Телеграм, Макс и СМС приветствуются. Пишите прямо сейчас. Сергей передает привет всей стране и своей любимой жене Ангелине. Желает вам отличного настроения и много-много улыбок. Степан направляет пламенный поцелуй своей жене Анастасии, дочке Саши, и говорит, что вы у него самые лучшие. А вот Егор прислал нам шутку. Перед тем, как самим войти в новую квартиру, по народной примете, хозяева сначала пускают в нее интернет. На связи Рязань. Алексей передает привет своей жене Виктории и дочке Юлии и говорит, что они едут отдыхать на речку и всем желают классного дня. Взаимно. Петр из Челябинска направляет пламенный поцелуй своей жене Алене и говорит, что сильно по вам скучает и просит не грустить. Петр, вы тоже. Зачем вы это делаете? Не скучайте, улыбайтесь. Сообщение от Егора из Перми. Передаю привет своей жене Дарье. Люблю тебя очень сильно, твой муж. Вот так вот и написал. Елена из Санкт-Петербурга направляет пламенный привет своему мужу Кириллу и говорит, что сильно вас любит и просит вас не скучать. И еще одна шутка у нас имеется. Прислал нам ее Виктор из Ростова-на-Дону. Мой сосед ведет себя так, словно у меня нет перфоратора. И смешно, в финале этого часа тройка анекдотов исполнения Игоря Маменко. И через пару мгновений встретимся с лучшими фрагментами телевизионного шоу «Лиги городов». Ну а пока мы ждем, напомню номер для ваших шуток, приветов, поздравлений и других приятных посланий. Номер +7 915 0303 567, Telegram, Макс и СМС.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
4: Да не шарят они в технологиях.
3: Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
5: Да?
3: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
6: Серег. А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
3: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
5: Серег, у нас в Чепецке магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
3: Я ж не снимался в этой рекламе.
5: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
3: Ладно.
6: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
3: Да я откуда знаю? Федункив носит.
6: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
3: Ну что?
6: А куда бурановские бабушки пропали?
3: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
4: За внуками приглядывают.
3: Ага, приглядывают. За нами всеми.
0: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27. В Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.

0: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
5: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
6: Та-та-та-таврия.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
8: Стеснение в

Муси, Пуси, Пуси.

вкусе, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

Съем муси-муси-пуси-пуси.

0: рядом с тобой. Я как бабочка порхаю на всем, и все без проблем. И ночью тебя.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Большое уважение Дыне за то, что она семечки собрала аккуратно в кучу, а не разбросала по всему плоду, как арбуз.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Пьяный плотник возвращается домой. Напивает что-то, настроение хорошее. И так заходит в подъезд. Вдруг сзади кто-то по балде ему доской, огромной доской, плоской. Бах, по голове. Он так по стенке сползает, говорит, сороковочка, блин.
2: Если тихонечко подойти к спящему человеку и изо всей силы гаркнуть ему на ухо 13, он подскочит, начнет озираться, хвататься непонятно за что. Это еще раз доказывает магическую природу загадочного числа. Слишком рано выпрыгнувшая из торта стриптизерша ударилась головой об духовку.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
5: Пустите меня на танцпол!
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
10: Просто так.
9: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тейп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тейп-банк для бизнеса. Тейп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тейп-банк.
0: Юмор-ФМ.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Типичная ситуация. Хочешь проверить, знает ли он, когда годовщина ваших отношений, а он и не знает, что он в них состоит.
0: Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Все правильно. Пришло время юмора на заказ, и предлагаю в этом часе общаться еще больше, еще лучше и еще дольше. Меня зовут Кирилл Горин, всем привет, и в этом часе я буду озвучивать все ваши приветы, поздравления, признания, ну и самое главное, если вдруг вы захотите, то я даже могу включить для вас вашу любимую смешную рубрику. Главное, попросите нас об этом. Ну а сделать все это можно очень легко и просто по нашему единому номеру Telegram Макс СМС. Вот эти цифры. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Еще раз напомню, пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Сергей передает привет своей жене Саше и дочке Маше и говорит, что сильно вас любит и желает вам классного настроения. Ирина из Санкт-Петербурга направляет пламенный поцелуй своему мужу Артуру и поздравляет вас с началом отпуска. Пишет: «Дорогой мой, отдыхай и не думай о работе. Все обязательно будет супер. А других вариантов здесь и нет. Отличного отпуска вам!» И еще один привет от Степана из Перми. Он направляется жене Юлии. И для вас прямо сейчас и на всю страну тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Волжане», город Самара.
4: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
5: Тихо, мужики! Все аргументы я услышал. Да. Значит, я буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс. Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус. Можно больше времени проводить с любимой. Плюс. Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус. Значит, можно начать пить в четверг. Плюс. Пятницу никто не отменял. Плюс. Соответственно, выходные. Минус. Выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус?
6: Плюс!
5: Все, идемте курить на балкон.
7: Так на балкон уже запретили курить.
5: Возвращаемся к стенду.
4: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
8: Мне кажется, надо обтянуть тоже кресло.
9: Тишина, товарищи, тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову.
5: Значит, сразу по делу. В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
10: Добро.
5: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Я сразу же начинают работать молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарное дело и лепка дымковской игрушки.
10: Добро.
5: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного. Но никаких гнойных нам не надо. Вперед, и только вперед!
10: Добро.
5: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
11: Мне все нравится.
5: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
10: Добро.
5: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает второе место по употреблению какого-то ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на первом месте. Вперед, она только прыгает.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вот так иногда приходишь домой с работы, а там твоя жена весь день сидела в интернете и поняла, что у вас проблемы в отношениях. И сейчас она тебе все объяснит.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Мы снова возвращаемся к вашим сообщениям. Николай Журавлев и его послание. Сегодня годовщина самой лучшей семьи на свете. Мы с моей женой уже 11 лет в браке. Лучшая моя единственная жена. Я тебя люблю. Журавлева Наталья Степанова. Это вам пишет ваш супруг Николай. Также он передает привет коту Феликсу. Важно, отлично. Передали. На Крым на связи. И вот такое сообщение у нас имеется. Поздравляем Александра Яновича с днем рождения. Ваша семья и желает вам всего самого наилучшего. Сергей из Перми передает привет своей жене Виктории. Елена пишет. Добрый день. Передаю привет своей маме Мкургаевой Марии. Говорю, что я очень сильно ее люблю. Плюс Ирина из Санкт-Петербурга передает привет мужу Алексею. И еще один привет у нас от Вики мужу Ивану. И для вас прямо сейчас и на всю страну Сатья с юмором. И все это здесь на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Елизавета, парикмахер-стилист из Кирова, спрашивает.
2: Сатья, здравствуйте. Вот такая ситуация у меня. Очень нравится молодой человек. У нас уже было 6 свиданий. Но с его стороны никакого намека на интимную близость. Я, в принципе, не против. Скажите, пожалуйста, как намекнуть ему, что уже пора, но при этом не показаться падшей женщиной?
0: Сатья отвечает.
3: Обожаю вот этих женщин. 6-е свидание, а он еще не намекнул. 5-е свидание не намекнул. 3-е свидание приставал. Что бы мужчина ни делал, горе мужчине. Понимаете, вот что прямо угадал.

0: МТ-машиностроитель, а именно единственной и любимой жене Проценко Татьяне. Я ее очень сильно люблю и уважаю. Так и написал. Это важно, правильно. Сергей передает привет своей жене Дарье и дочке Юлии и говорит, что вы у него самые лучшие. Плюс такое сообщение. Меня зовут Семенов Николай. Я из города Моршанск. Передаю привет Дичковой Марине Борисовне, а также желаю хорошей смены на работе. Ангелина пишет. Передаем пламенный привет своим родителям Галине и Александру Яковлевым. Мы вас очень сильно любим. Ну а я напоминаю, номер для ваших сообщений +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС пишите прямо сейчас, если хотите, чтобы ваше сообщение также прозвучало в эфире на всю страну. И еще одно послание от Ирины из Перми, которая улетает мужу Дмитрию. И по вашей просьбе прямо сейчас большой стендап.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
2: Привет, народ.
3: Здрасте, здрасте.
2: Погнали.
3: Я живу в Питере, мои родители живут на Камчатке. Из-за этого появилась проблема, потому что я с мамой общаюсь по WhatsApp, а с отцом через маму. Все, что я знаю про отца, это что у отца все как обычно. Последние 5 лет у отца все как обычно. Может, он из семьи ушел, я не в курсе. Маме просто лень длинную смс-ку набирать, подходящей открытки в WhatsApp нет. Вот это «мы теперь одни», там котенок под дождем. Хотя, зная мать, она, скорее всего, стишок отправила. Вот и сказочки конец, ведь от нас ушел отец. Я честно скажу, я у отца третий по счету ребенок, а третий по счету жены. Поэтому первые несколько лет мы старались к отцу особо не привязываться. Он за сигаретами уходил, мы ставку делали, вернется или нет. В целом детство прошло приятно. Сейчас в России очень популярна тема буллинга. Буллинг, кто не в курсе, это когда сильные унижают слабых. Но в моем детстве это называлось просто – школьная перемена. У нас в классе учился парень по имени Антон. Само собой, мы его дразнили из-за его имени. И сейчас за это очень стыдно. Это глупо. Но однажды в школе мы узнали, что у Антона появился младший брат, которого родители назвали Тарас. И мне кажется, родители играют в игру, не дая ребенку шанса на счастливую жизнь. Вообще ни одного. У меня мать недавно повзрослела, сама себе выбирает пароли в интернете, представляете? Но выбирает странно. Она при мне начала гуглить фразу «самые популярные пароли в мире». Я говорю: «плохая идея, мам». Она говорит: «какие сейчас самые популярные пароли?» Я подсказываю, что обычно самый популярный пароль – это твоя дата рождения. И моя мать такая: «моя дата рождения – самый популярный пароль в мире?» Я говорю: «да, мам, прикинь, именно твои цифры все запоминаем. У тебя пароль от госуслуг прямо в паспорте указан, очень удобно». Судя по тому, какое в нашем обществе отношение к утренней каше, там эффект должен быть примерно как от укола адреналина в сердце. Утром закинулся овсянкой, весь день ходишь заряженный, такой: «обожаю вареный овес». Мне подруга сказала, что в кашу можно просто добавить мед, и она станет послаще. Так вот, куда угодно можно добавить мед, и все станет послаще. У меда такое свойство. Немного меда, немного мокрого картона – это тоже сладкий завтрак. Я еще недавно записался в спортзал, и обычно там есть фитнес-тренер, который выглядит как олимпийский бог. Но мой фитнес-тренер выглядел плюс-минус как я. Такой же тип, просто в красной майке с надписью «инструктор». Просто я хочу смотреть на своего фитнес-тренера и думать: блин, я хочу быть как он. Я смотрел на своего и думал: блин, я уже как он. Мне надо точно что-то менять. Недавно узнал, что имбирь в японской кухне существует для того, чтобы перебить вкус прошлого блюда, дать вам почувствовать вкус нового блюда. Я это узнал и понял, что в отношениях с женщинами я имбирь. Обожаю поддержку. У меня в жизни был вот этот ужасный момент, когда ты пишешь «бывший». Я однажды так поступил, написал бывшее сообщение в стиле «Привет, я сейчас с Викой», а потом написал «Извини, не тебе». Вот такие, звучит жалко, я знаю. Но я сделал ситуацию намного более жалкой и отправил эти две фразы в одном сообщении. Это конец. Слава богу, есть функция удалить сообщение у собеседника. Я удаляю сообщение, но случайно только у себя, и такой: вот это конец. Для чего вообще существует функция удалить сообщение только у себя? Все люди в мире уже в курсе, что ты идет, а ты стоишь и такой: конкретно у меня такого сообщения нету. Это вам Павел Дуров с моего аккаунта написал, ясно? У меня все. Спасибо.
1: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Дмитрий из Перми передает привет своей жене Лидии и говорит, что вы у него самая лучшая и самая любимая. Есть вот такое сообщение. Сашка Яковлев, я тебя люблю, твоя жена. Александр пишет, передаю привет Реброву Вадиму и говорю, что сильно его люблю и желаю ни хвоста, ни чешуи. Мы сейчас сидим с ним на речке. Вика передает привет своему мужу Даниле и крепко обнимает свою любимую дочку Лену, желает всей стране классного дня и пишет, что мы прямо сейчас отдыхаем. Ксения передает привет своему папе, с которым они прямо сейчас едут домой с дачи. Ирина передает привет своей маме Татьяне и сестре Екатерине, желает вам классного настроения, просит вас не сидеть дома и выходить на улицу, пока погода позволяет, правильно. А вот Егор передает привет своей жене Дарье и прямо сейчас, по вашей просьбе и на всю страну, услышим тройку анекдотов в исполнении Дениса Клявера, он же самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший!
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Я не знаю, как вы, ну, надеюсь, так же, как и я, следите за своим здоровьем. Вот и так встречаются два взрослых молодых человека. Один другому говорит, как дела? Ну, все поболтали. Говорит, а что со здоровьем? Говорит, да так, поболел немножко. Он говорит, ну, а ты вообще у врача был? Он говорит, да не ходил. Он говорит, надо сходить, давай. Он говорит, да я не люблю все эти анализы. Он говорит, давай, сейчас классный ретрит-центр за городом есть, значит, приезжаешь. Там на 3 дня ложишься, спа-курорт, кушаешь, отдыхаешь, тебя берут анализы. Через 3 дня выходишь, полная картинка, понимаешь, что нужно тут подлечить, что сделать, и все очень классно, здорово и кайфово. Ну, он поехал, приезжает, там действительно его встречает в лесу, прям такое красивое заведение, встречает девушка в халате, здравствуйте, рада вас приветствовать, красивая музыка. Он заходит в палату, он говорит, отдыхайте здесь, вот вам халатик, раздевайте, сейчас придет медсестра. Но он лежит расслабленный, и вдруг такой вкрадчивый стук в дверь. Извините, пожалуйста, можно войти? Он говорит, конечно, пожалуйста. Заходит такая дородная санитарка, подходит резким движением, срывает с него одеяло, снимает с него трусы, берет бритву, бреет ему лобок, значит, перевает что-то его на живот, ставит ему в попу клизму, выжимает все там 2 литра за 5 секунд, перевает что-то обратно на спину, надевает на нее трусы, накрывает ее одеялом и выходит таким резким движением. И она уже у выхода, он ее ловит и говорит, девушка, извините, пожалуйста. Она говорит, что, а зачем вы в дверь стучали? Очень важно, когда общаетесь с девушкой, понимать, что вообще девушки-то отдельная планета, и с ними нужно очень осторожно. И вот, например, дорогая, ты забыла накраситься. Ничего страшного, но я бы так не сказал. Мы живем во время спама, тоже очень важно беречь свои соцсети, периодически менять пароли, потому что могут произойти, например, такие ситуации. Важно, по поводу рассылки фото члена всем моим друзьям. Ребята, меня взломали, поэтому на этой неделе рассылки не будет.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Чего такая довольная, Вера?
6: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
5: А что в ней такого-то?
6: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс при покупках, скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
5: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
7: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27, в Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте плюс 27, в Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
9: Летом наслаждаться
10: на Черкасской 15.
9: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
10: и яркий отдых для детей и взрослых.
9: Всей семьей в КС.
10: Челябинск, Черкасская 15. 0+.
11: Куда в отпуск поедешь?
12: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
11: Это в Сочи?
12: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
13: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
14: Да-да-да! Да-да-да! Лада на Труда!
13: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
15: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03.
16: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ненавижу, когда люди просят присмотреть за их вещами. А что, если кто-то попытается их украсть? Я должен с ними драться. Я не готов!

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас финальная тройка сообщений к этому часу. Сергей передает привет всей стране и своей любимой маме Татьяне. Говорит, что сильно вас любит и просит отдыхать вас как можно чаще. А также не переживайте за вещи, это все материальное, так и написал. Главное, чувствовать себя хорошо внутри, в душе. Правда, согласны. Ирина передает привет всей стране и своему мужу Денису, сыновьям Марку и Илье, и говорит, что сильно вас любит и что вы у нее самые лучшие. Сейчас идем жарить шашлык. Приятного аппетита. Напишите, а лучше фотографию пришлите. Степан направляет пламенный поцелуй своей жене Анастасии. Просит вас не грустить. Анастасия, улыбку. Улыбку, кстати, можно зафиксировать еще на камеру и получить шанс выиграть автомобиль в суперигре «Автомобиль за улыбку». Друзья, вернемся к сообщениям уже в середине следующего часа. И будем делать это в рамках веселого чата. Напоминаю, все ваши шутки, приветы, поздравления и другие послания прозвучат в эфире на всю страну. Главное направить все нам в Telegram Макс или СМС. И сделать это можно по нашему единому номеру. Плюс 7 915 0303 567. Ну а под занавес часа предлагаю послушать монолог маэстро Жванецкого.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
2: Богатая у нас страна. Много всего и ничего не жалко. Но главное наше богатство — люди. С такими людьми, как у нас, любые трудности нипочем, и я не преувеличиваю. Судно новое построили. Только отошли от родного завода. Котел вышел из строя. Ну, не возвращаться же. Только вышли же. Так два паренька, обмотав друг друга чем попало и непрерывно поливая каждый другого и вдвоем сами себя, влезли в котел в невыносимый жар и спасли престиж родного завода. В огонь и воду идут наши ребята, если надо. А надо. Очень надо. Читали, в городе Н прорвало водопровод. Водопровод прорвало в городе Н. Потому что сколько он может действовать? Он же был свидетелем восстания Спартака. Единственное, чего он не видел, так это ремонта. И прорвало его. Но мимо водопровода шел простой парень из-под Казани. Разделся, влез и заткнул, что надо, в ледяной воде. И дал городу воду. Недавно снова прорвало. Теперь кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном, Юпитера горят. Скромный паренек снова влез и снова заткнул. Господи, когда такие люди, хочется петь. Непрерывно, не прекращая пение, петь и плевать на все, сделают. Вот пожилая женщина, домохозяйка И, оказалась в новом районе. Ну что, жизнь нас забрасывает. Случалось вам удивиться? Весной в центре города, сухо, чисто, и вдруг толпа в грязи, в тени, в болотных сапогах мешками прикрыта. Это они, жители новых районов. Если уж попал туда, то либо там сиди, либо отсюда не выезжай. Бредет наша скромная женщина, простая домохозяйка, и слышит: «Помогите, помогите!» Уже слабо-слабо. Глядь, у самого дома тонет старичок. У самого порога. Он открыл дверку, ступил ножкой и сразу ушел под воду. Ну, забыл, что выходить-то нельзя, его же с этим условием вселяли. Скромная женщина подгребла на доске, схватила его рукой, обогрела. Корреспонденты набежали, она стоит мокрая, счастливая. Держит старичка за воротничок, потому что если ты герой, оглянись вокруг, и тебе всегда найдется работа. Казалось бы, совсем не романтическая профессия — водитель троллейбуса. Но это смотря мимо чего ездишь. А он мимо нового дома ездил. И не знал, что дом прославит его. Ну, всем известно, что раствор хорошо держит, и с ним в нем есть цемент. Если с каждой машины килограмм по 200 цемента украсть, раствор будет держать хуже. Если утянуть 500, раствор можно будет перемешивать, но держать он не сможет. На одном песке долго не простоишь. Но дом стоял. Стоял почти неделю. Ну, а потом ветер рванул или машина рядом проехала. И дом сложился внутрь, как домино. И кто, вы думаете, разгреб кирпич и вытащил приемо-сдаточную комиссию с отличными оценками за качество строительства? Наш водитель троллейбуса. Где-то 40 тонн зерна горело в складе. Электрики концы голые оставили. Так кладовщик на себе килограмм 30 вынес. А другой ему кусок кожи дал своей, той, что ближе рубахи. Так читаешь и думаешь: там рвануло, там упало, там сломалось. И всегда найдется он вытащит, он влезет, он спасет. Ну хорошо, если заметят. А сколько их безвестных лежит под машинами в дождь и в снег на дорогах наших? Конечно, с запчастями, слесарями, передвижными мастерскими каждый дурак сумеет. А ты вот так, в холод и в зной, за 500 километров от Усть-Улыча, за 300 до Магадана, один с ключом на дороге. Вот ты и герой. Только ты этого не знаешь. И не знаешь, сколько всего разного держится на твоем героизме. Ибо подвиг одного – это преступление другого. Ну, жаль, только нет фотографий истинных виновников торжества. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Юмор ФМ.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если трудовик и физрук бросают пить, то школа автоматически становится гимназией.

0: Да, по-настоящему лучшее настроение и лучшие моменты всегда здесь. Они окружают нас прямо сейчас и точно так же, как это делают ваши улыбки. Те самые неповторимые, те самые, которые получают каждый день шанс выиграть автомобиль. И все это в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Как же принять участие? Рассказываю. Улыбнитесь на камеру своего смартфона. Поделитесь своим фото на сайте веселорадио.ру. Ну а после чего просто вам остается одно. Ловить автомобильные шутки Фоменко в эфире «Юмор-ФМ». Далее, кстати, всем напомню, что уже в этом часе, вернее, скажу всем, кто в игре, подсказываю, прозвучит та самая шутка, и мы обязательно будем играть. Поэтому прибавляйте громкость динамиков и ждите нашего звонка. Ну а звонить вам буду я, Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Плюс еще через полчаса озвучу все ваши шутки, приветы, поздравления и признания, и сделаю это на всю страну в нашем веселом чате. Напоминаю номер для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаем и в Телеграм, и в Макс, и в СМС формате. Ну а теперь рассказываю, над чем будем смеяться в этом часе. В финале всеми любимый Сергей Бурунов озвучит для нас избранный фрагмент из произведения «12 стульев» в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». Также здесь будет Николай Фоменко и целых 5 раз будет шутить про бабушек. А еще обязательно услышим детские перлы в исполнении угарного папы, он же Гард Дмитриев. И через несколько секунд шутки песни плюс. Ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская. А в гостях Наташа Краснова. Это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Шутки,
2: песни «Плюс» на Юмор ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
0: Огня. Есть на шашлыках всегда такой советчик.
1: Так, я, да?
0: Так.
1: Любовь по полной, по программе. Все тихо, мирно, без скандалов и без драк. А если что, с вещами к маме. Гражданский брак, гражданский брак, гражданский брак.
3: Боже, боже, аж гусарские усы полезли у меня.
0: Клаустрофоб, кричали люди в самолете. Клаустрофоб, он ковыряет фюзеляж.
3: Да? Он же дурак.
1: Он ковыряет фюзеляж.
0: Так, ну что, это Надя, получается
1: твоя,
0: я?
1: Да, песня, да.
3: Да.
0: Ну-ка, сели все и замолчали, и работать начали уже. Как вам повезло, ведь ваш начальник женщина с огромной буквы «Ж». А я сяду в свой кабинет и уволю кого-нибудь, и мартини совсем чуть-чуть. Постучишься, меня здесь нет, а я сяду в свой кабинет.
1: Какая прям ма. Ой, у меня очень интересная длинная песня. Ты опять зовешь меня олень. Много раз уже такое было. Я забыл, какой сегодня день, а моя супруга не забыла. Я опять хронический дурак, послан очень далеко куда-то. В этот день мы заключили брак. Вот такая памятная дата. День шестой, и месяц был шестой. Год шестой, сиди, учи, зараза. Попрощался с жизнью холостой в самый лучший день, 06:03.
3: Ты с такой злостью,
0: ты хорошо поешь. Шутки, песни,
1: плюс. Наташ, твоя песня.
0: Давай.
4: Бабушке с московской жилплощадью проще избежать одиночества. Это про мое будущее, наверное. Шутки,
2: песни, плюс. На Юмор ФМ.
1: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова, плюс Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.
2: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете: вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: За улыбку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: По статистике, у владельцев праворульных машин шея на 2 сантиметра длиннее.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Только что прозвучала шутка Николая Фоменко. Автомобильная шутка. Та самая, которая кому-то из вас в моменте принесет не только 3000 рублей. Конечно, это приятно. Но что самое главное, путевку в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку» состоится он уже в конце этого года. И чтобы получить шанс выиграть ту самую заветную машину, просто рекомендуем сделать следующее. Улыбнитесь на камеру смартфона и загрузите фото на сайте веселаярадио.ру. Все очень просто и самое главное, бесплатно. Чтобы повысить шансы на выигрыш, приглашайте в игру всех, кого знаете. Друзей, коллег, родных и близких. Их-то вы точно, наверное, думаю, не забудете никогда. Прямо сейчас мы будем раскручивать наш фирменный лубайзер еще раз. И сделаем это для того, чтобы выбрать нашего очередного игрока. Или, возможно, прекрасную даму. Но для этого мы скажем два заветных слова. Итак, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И по выбору нашего улыбайзера. Прямо сейчас мы будем звонить Сергею в Пермь. Узнаем, как у него проходит этот замечательный выходной день. И убедимся, слушает ли он Юмор ФМ. Итак, Сергей, я уверен, что вы готовы. Ждите моего звонка. Набираю ваши цифры вашего номера телефона. Номер телефона набран. Теперь нам остается только дождаться соединения, после которого мы уже будем засекать 30 секунд положенного времени. Ровно столько времени есть у каждого участника игры «Автомобиль». Вот оно, пошло. Засекаем 30 секунд, переворачиваем песочный... Алло! Здравствуйте, это Юмор ФМ. Супер игра «Автомобиль за улыбку». Вы сейчас в прямом эфире, и вас слышит вся страна. Вот так вот получилось. Будем считать, что это пробный забег. Первый раз, может быть, все как бы первый блин комом. Попробуем перезвонить еще раз. Может быть, человек случайно сбросил трубку. А может быть, не поверил тому, что звонят ему. Юмор ФМ по поводу игры «Автомобиль за улыбку». Итак, набираю ваш номер телефона. Еще раз попытка номер два. Сергей, умоляю, возьмите телефон. Это Юмор ФМ. Мы хотим вам вручить 3000 рублей и путевку в суперфинал. Очень сильно. Где же наше соединение? Ждем его. Вот писк у нас произошел. 30 секунд. Повторно засекаем. Переворачиваем песочные часы. Здравствуйте, это Юмор ФМ. Супер игра «Автомобиль за улыбку». Вы сейчас в прямом эфире, вас слышит вся страна. Сергей, город Пермь. Правильно, мы... Что-то не то, что-то не так. Второй раз, ну, не хочет. Что-то произошло у человека. Возможно, думает, что это не совсем Юмор ФМ. В любом случае, я хочу сказать, что ваша улыбка точно стоит того самого автомобиля, который можно уже будет получить в финале этого года. Ну, а всем, кто знает Сергея из Перми, просто передайте ему огромный пламенный привет от всей команды Юмор ФМ. Напомните ему о том, что его улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере, и мы можем позвонить ему еще раз снова повторно. Ну, а мы напоминаем о том, что ваша улыбка совершенно точно стоит того самого заветного автомобиля. Долго не думайте, заходите на сайт веселорадио.ру и прямо здесь на сайте сейчас делитесь своей фотографией со всей страной в нашем фирменном улыбайзере. Ну а данный эпизод игры сыгран. Нам остается только заново раскрутить наш улыбайзер, и все это для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор ФМ. И все это по одной и важной причине, потому что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа.
1: Олегу 7 лет, и он сурово говорит маме: «Мам, ты нарушаешь права ребенка, записанные в Конституции». «Почему?» «Потому что выключила телевизор во время завтрака». 5-летний Костя едет с родителями в поезде к бабушке. За окном сибирские просторы, взошли озимые на полях. Костя смотрит в окно и мечтательно говорит: «Сколько полей для гольфа». Из школьных сочинений Гарика. Печорин похитил Беллу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу. Но ему это не удалось. Не удалось ему это и с Максимом Максимычем. 20 лет боги мешали Одиссею вернуться домой из-под стен Трои. Во всяком случае, так он объяснял это жене. Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным читателям.
0: Угарный папа.
1: Анюте 2 года 8 месяцев. Собирается с родителями на улицу и говорит папе: «Папа, не забудь велосипед». И потом говорит маме: «Мам, не забудь папу с велосипедом». Полине 4,5 года. Закончился отдых на Черном море. Они пришли к морю попрощаться. Мама просит Полину кинуть в море монетки. Полина спрашивает: «Зачем?» «Для того, чтобы мы обязательно приехали еще раз». Тогда Полина предлагает: «Мам, давай бросим $100». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране. Говно!
3: Так что?
0: Танец яблочко.
4: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
8: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Гаранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный

0: 02-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: В ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах и с доставкой.
7: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По статистике, 80% несчастных случаев происходят на кухне. И 100% мужчин должны это съесть.

Чат. Наступило время для ваших шуток, приветов и поздравлений. Екатерина пишет: «Добрый день! Поздравляем нашу дочь Ксению и команду «Чайка» с победой в первенстве области по волейболу. Ура, класс! Мы присоединяемся. Пусть все будет так же еще лучше. Передаю привет любимому мужу Зайцев. Я тебя люблю». Татьяна, ее послание. «Здравствуйте! Передаем привет папе Сереже и сыну Никите, которые на даче сейчас ставят бассейн. Скоро жара, будем купаться. Ждем вас дома. Приготовили лазанью». Татьяна и сынок Семен. Вы кого дома ждете? Нас тоже? Если что, я могу прийти.

0: Ехать обязательно. А вот Егор прислал нам шутку. Если вы бегаете по утрам в парке, об этом никто не знает, то это не считается так. Матвей передает привет всему городу Лосино-Петровский. Николай Семенов и его сообщение. Здравствуйте, меня зовут Николай. Я передаю привет своему другу Славе Тонких. Хороших выходных желаю тебе. Загорай и, главное, пей побольше воды. Правильно. Виктор передает привет своей жене Марии и дочке Юлии, а также сыновьям Сергею и Дмитрию. И пишет, что вы у него самые лучшие. И еще одна шутка у нас от Виктории из Ростова-на-Дону. Директор рыбного завода даже в метро не может отбиться от чаек. Шутите вы, шутим и мы. И смешно, в финале часа рубрика «Ильф, Петров и Бурнов», где Сергей Бурнов озвучит для нас избранный фрагмент из произведения «12 стульев». И немного ранее встречайте Николая Фоменко, который будет шутить и сделает это целых 5 раз. А шутки будут про бабушек. Напоминаю, все ваши сообщения прозвучат в эфире. Главное, направьте их по единому номеру. Плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца. Мое бьются без конца.

0: вам.
1: Фоменко. 5 шуток про
2: бабушек.
3: Ни одному человеку на земле не удавалось уйти от бабушки голодным.
4: 50% бабушек имитируют восторг при виде внуков.
5: Во время свадьбы бабушка попыталась прочитать стихотворение с открытки, но сбилась, разнервничалась, сказала «я лучше своими словами» и перешла на матерные частушки.
6: Чтобы внучка погостила подольше, бабушка перевела все весы на 5 килограммов назад.
5: Если бы старик в сказке о золотой рыбке был хорошим стартапером, то вместо нового корыта попросил бы новую старуху.
1: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27, в Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
1: Реклама.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Летом наслаждаться
1: на Черкасской 15.
9: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
1: и яркий отдых для детей и взрослых.
9: Всей семьей в КС.
1: Челябинск, Черкасская 15. 0+.
10: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Привет! Я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10.
12: По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
13: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
14: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
15: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
16: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

строгий.

утренний.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Валенки – это возмужавшие, окрепшие в невзгодах, закаленные трудностями мужские носки.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход Е2-Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными флажками. Всего против гроссмейстера сели играть 30 любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освещая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после 22-го хода. Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. По рядам любителей прошелестело, гроссмейстер сыграл Е2-Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию, перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут.
2: «Мат!» — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. «Вам мат, товарищ гроссмейстер!»
1: Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать», — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры.
3: «Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер», — залебезил одноглазый. «Конь так не ходит».
1: «Пардон, пардон, извиняюсь», — ответил гроссмейстер. «После лекции я несколько устал». В течение ближайших 10 минут гроссмейстер проиграл подряд 15 партий, а вскоре еще 3. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап незаметно для окружающих украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих.
3: «Только что на этом месте стояла моя ладья!» — закричал одноглазый, осмотревшись. «А теперь ее уже нет!»
1: «Нет, значит, и не было!» — грубовато сказал Остап.
4: «Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите».
3: «Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны!»
4: «Контора пишет», сказал Остап.
1: С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.
3: «Товарищи!» — заверещал одноглазый. «Смотрите все! Любителя бьют!»
1: Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
5: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
6: В Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
7: В эту пятницу ровно в полночь
6: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
8: Фоменко Фейк Радио!
6: Да, детка, именно так.
7: Фоменко Фейк Радио. В эту пятницу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
9: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, Экслантикс ЕТ – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Экслантикс с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Экслантикс ЕТ. Слушайте ощущения.
10: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
13: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Disney и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометный диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
14: Категория 16+.
15: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: Юмор ФМ. Шутки и песни.

в Снежинске 18 часов. Работали. Отдыхаем. По-весеннему. Под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на «Секрет»мюзикл.ру. 12+.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27, в Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте плюс 27. В Троицке, Южноуральске до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
2: Реклама.
3: Летом наслаждаться
4: на Черкасской 15.
3: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
4: и яркий отдых для детей и взрослых.
3: Всей семьей в КС.
4: Челябинск, Черкасская 15. 0+.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дэшинг» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Джетур Дэшинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
7: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: все на Юмор ФМ. Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
5: Категория 16+.
6: Ю.

Снежинске 19 часов. Работали. Отдыхаем. По-весеннему под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу. Поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Реклама.
1: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косит, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
4: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
5: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.

0: учительницы с большой грудью, за первой партой сидят сразу 5 человек.
1: И танцы.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27, в Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
2: Реклама.
3: Летом наслаждаться
4: на Черкасской 15.
3: Новая летняя коллекция уже в торговом центре КС. Разнообразный шопинг
4: и яркий отдых для детей и взрослых.
3: Всей семьей в КС.
4: Челябинск, Черкасская 15. 0+.

0: официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru. Категория 16+.

Снежинске 20 часов. Работали. Отдыхаем. По-весеннему. Под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: каждый мужчина обязан уметь поправить трусы через карман брюк.
1: И танцы.
2: Когда закончил летний теплый.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
4: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
5: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+. Юмор.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Чего такая довольная, Вера?
3: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
2: А что в ней такого-то?
3: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
2: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
4: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27, в Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте – плюс 27, в Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 28.
0: Реклама.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Танцуют все. На Юмор-ФМ. Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
0: Юмор ФМ.

0: в Снежинске 21 час. Поработали. Отдыхаем.
1: Увидимся вновь за накрытым
0: столом. По-весеннему под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Хорошо погуляли — это когда хочется начать новую жизнь. В новом городе, под новым именем.

0: Реклама.
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
3: Юмор ФМ.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27, в Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте – плюс 27, в Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 28.

жизнь, я просто бегу за чем-то. Не знаю зачем, просто бегу за чем-то. Я так давно уже не находил момента, чтобы сделать то, выдох, перезагрузить.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пользуясь случаем, хочу передать привет случаям, которыми я не пользуюсь.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Хеток Колев, Владикавказ.
1: Всем привет.
2: Я 7 лет в браке уже, 7 лет, да. Круто, да? И у меня недавно у жены бизнес появился, крутой бизнес. Она перепродает все, что я когда-то купил. В 3 раза дешевле на Авито. Доходность максимальная, ей очень нравится. Еще такая радостная, когда что-то продаст. Я недавно прихожу домой и такая, я сегодня 4 штуки заработала. А что ты продала? MacBook твой. Просто Пабло Эскобар в мире Авито. Да, 7 лет в браке уже, 7 лет. И я замечаю, что как будто бы все менее благодарен я становлюсь в быту, и это плохо. Я должен быть ей благодарен хотя бы за то, что она каждый день видит меня голым и не говорит «фу». Должен быть благодарен жене, реально. Еще за то, что она каждый день сидит с нашей 2-летней дочерью. У кого-то есть дети в зале? Есть? Тогда вы знаете, что сидеть с ребенком – это как с зэками в камере сидеть, да? Даже постоянно какие-то поделки делаете. Тебя могут ударить вилкой в глаз. И на парашу ходишь, что-то выкидываешь постоянно, правильно? У нее начался кризис 3 лет. Кто знает, что такое кризис 3 лет у детей, кто-то знает. Я вообще, когда узнал, что кризис 3 лет есть у детей, я подумал, что это типа дети узнают, что им тоже будет 30, и загрузились из-за этого. Я вот так думаю. Если вам 37, не советую заводить ребенка. Через 3 года вы оба будете в кризисе. И под Мияги дрифтить, у детского мира поедете. Она еще хочет, чтобы все делала мама. Теперь она маме только доверяет. Все, мама. Я недавно говорю, давай я тебе сказку прочитаю. Она говорит, нет, мама. Я думаю, ты с ума сошла? Я знаешь, какой сказочник? Твоя мать до сих пор верит во все это. Что мы в Турцию поедем, до сих пор верит во все. Мне просто кажется, что если бы был пацан, у меня было бы легче договориться. Пацаны друг друга быстрее понимают. Я как-то был на детской площадке, и там отец раскачивал своего 3-летнего сына на качелях. Тот что-то заорал, и отец такой, «За***, не очкуй!» И тот все понял. Я с дочкой разговариваю, как турок в директе. Типа, «Моя вселенная!» Жизнь моя, можешь не лить на меня кипяток по-братски? Я тебя очень прошу. Я вообще понял еще, что... Вот я осетин, и мне плевать, какой национальности будет муж у моей дочери. Реально плевать. Лишь бы не армянин, не бурят, да, там, не казах, да. Осетин нормально будет. Осетин нормально. Я объясню. Дело в том, что мне... Лень знакомиться с чужими культурами. У меня нет на это времени. Мне не нужна вот эта ситуация в жизни, где моя дочка придет с каким-то типом и такая, папа, это мой будущий муж, он по нации горгонзола. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девочка, которая получила на день рождения не совсем то, что хотела, сказала со стула не совсем то, что учила.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бог создал этот мир. Все остальное сделано в Китае. Одна голова хорошо, а все тело целиком лучше. Запомни, ты становишься мужчиной, когда у тебя впервые пропадает второй носок. Если мужик 4 раза сходит налево, он обязательно вернется домой. Это геометрия, сынок. Мой дед говорил: «Не суй пальцы куда попало, особенно в обручальные кольца». Запомни, докторская колбаса не лечит, любительская не любит.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: «Я такого не говорил».
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
1: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
2: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Юмор-ФМ. Шутки и песни.
5: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самые популярные блюда в суши-барах – это вот эти с лососем, вот такие с угрём и Калифорния.

0: поле уже утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Юмор ФМ.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. 100 из 100 выбиваем прочно.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
1: Реалити Криминалити.
3: После обыска у самогонщицы Сидоровой я и сержант Карасюк никак не могли найти входную дверь. Когда Карасюк устал и уснул в туалете, я дверь все-таки нашел. Но вот зачем я принес эту дверь в наше отделение, я не помню. Во время ремонта квартиры на гражданку Петрову упал шкаф. За медицинской помощью не обращалась, так как не могла неделю из-под него вылезти. Пьяным был первый раз в жизни. Раньше никогда не пил. Разве что на свадьбах и юбилеях. Но это было как бы тренировкой. Признаю, что я и мой знакомый Петухов КС вынесли стационарный солярий из салона красоты Клеопатра. Наружную стеклянную стену салона нам пришлось разбить по необходимости, потому что солярий не проходил в дверь. Кражу мы совершили не с целью продажи солярия, а как подарок супруге моего знакомого Петухова КС к 20-летию ихней свадьбы. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но, загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27. В Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте – плюс 27, в Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 28.
5: Я грубиян, сексист и хам, пока ты злилась, в меня влюбилась.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Деловая переписка – это когда вместо «Да вы там что, совсем офигели?» пишешь «Добрый день, у меня есть несколько комментариев по поводу ваших инициатив».

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Слушайте, я это могу бесконечно рассказывать. Мне же еще люди на электронную почту присылают рассказы о себе любимых. Город Электросталь. Из той же папки, только в России, только у нас. Город Электросталь есть в Подмосковье. Симпатичный город, вокруг лес, очень красивый. В лесу дом для умалишенных, для душевнобольных. Красивейшее место, такая дорога к нему красивая. Такое ощущение, что я там лежал. Нет, я так сознанием дела рассказываю. Сбежал буйный помешанный. Вызвали ОМОН, потому что он агрессивен бывает. ОМОН прочесывает лес. А в Электростале есть такой научно-исследовательский институт, который занимается изучением грибов. В том числе трутовики изучает. А трутовики, чтобы вы знали, это грибы, которые растут на деревьях. Вот такие наросты. Как бы. И вот ученый пошел изучать в лес трутовики. Ну, надел кошки на ноги, вот это приспособление, чтобы лазить по столбам, по деревьям. Залез наверх и рассматривает под лупой трутовик. Идет ОМОН. Че делаешь? Тот говорит, грибы собираю. Нормально, мужик в правильном месте недельку провел. Я живу в Крылатском. Там есть супермаркет. 24 часа в сутки. Вообще напали бандиты ночью. Зачем ночью нападать на супермаркет? Какие-то вялые бандиты. Может, поесть хотели. Кассы ж нет ночью. И приехал ОМОН, окружили супермаркет. Началась вялая перестрелка. Такая пух и тишина. А уже все на балконы вышли, смотри. А там ничего, тишина. Все сказали, не умеют наши. Чего не умеют, неизвестно. Пошли спать. Через полчаса пух, опять все на балконах. Опять тишина. И так 3 часа. Всем надоело, никто больше не появляется на этот пух. И вдруг в 3:30. С другой стороны 2 выстрела. Пух-пух. Тишина зависла над районом. Из недр дома, Некрасов прав насчет русских женщин, женский голос на всю округу из недр дома. Да убейте вы их на коне. И снова все на балконах. И это еще не концовка. И какой поворот потрясающий. И в матюгальник шеф ОМОНа на весь район. Вы кому сейчас обращали?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Юмор-ФМ. Шутки.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Из резюме. Знаю языки казахский и белорусский на уровне освежителя воздуха.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в университете.
1: Дорогие коллеги, наш суперплатный университет специального ради дипломного образования имени денег Зеленергия окончил очередное полугодие. Поэтому ура!
2: Ура! Ура! Ура, действительно ура.
1: Екатерина Гурамовна.
2: Да.
1: Ну и как сдали ваши студенты?
2: Ой, прекрасно сдали, прям новенькими купюрами. Конвертики красивые, чувствуется тяга к знаниям.
1: Ну, супер-пупер, да.
3: Позор, позор, какой позор, а? Какой позор, просто! Не сдал, никто не сдал! Хотя я задал один банальнейший вопрос. Назовите мне имена всех жен опричников Ивана Грозного. Тишина просто какая-то, тишина!
1: Денис, ты, Игоревич, ты что, гонишь? Какие жены опричников? Даже жены опричников не знают всех имен жен опричников. Ты что делаешь? Они нам платят по 500 тысяч в год, а ты их еще и дочишь? У меня на моем предмете, я на экзамен им вопросы из мультика «Синий трактор» подготавливаю. Давай-ка ставь всем зачеты быстро.
3: Слушайте, не нравятся мои методы? Увольняйте меня. Зачем вы меня держите?
1: Да я бы с радостью тебя уволил, Денис. Но ты же вот скотина знаешь, ты прекрасно знаешь, что у нас по регламенту должен быть хотя бы один профессор.
2: Угу.
1: Ну или преподаватель с дипломом высшего образования. Не с нашим, а с настоящим дипломом.
3: Я вам еще раз говорю, я взяток не беру.
1: Да по тебе видно, придурок, по тебе очень сильно видно. Ты посмотри, на чем я езжу. На чем ездит Екатерина Гурамовна.
2: Я летаю.
1: Вот. И на чем ходишь ты, Денис. Я вообще поверить не могу, что ботинки так можно стоптать. Я думал, это кроксы.
2: О, боже, какие люди, как мы рады. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Угощайтесь, пожалуйста.
2: Пожалуйста, шампанское. Ой. Самое лучшее для вас.
1: Как у вас дела?
4: Прекрасно. Представляете? Подхожу к своему сыночке, к моему кровиночке. Я говорю, а поехали с мамой на бизнес-джетике в Австрию Новый год встречать? А он говорит, не могу. Я говорю, что, сынок, жесткие отходосики? А он говорит, да, и зачета нет. Я говорю, наш папа в 90-е годы ОПГ создавал, старался. И все нам оставил. Когда этот мир оставил, а какой-то прыщ ему не ставит зачет!
3: Да, Ольга Васильевна, это я не поставил зачет вашему сыну. Угу. Потому что он тупой.
4: А ты думаешь, я сюда пришла узнать, не гений ли мой сын? Я его воспитала. Я его 90 раз от розетки отрывала.
3: Тогда что он делает в нашем университете?
4: То, что и все. Два раза хавает. И идет домой. Так, все, давайте, ставьте там ему зачет. На кого он там учится у вас?
2: Бьюти-летчик.
4: Бьюти-летчик. Я тебе уверяю, он ни дня вообще не будет работать по этой профессии.
3: Хорошо. Я поставлю ему зачет.
1: А, вот и супер, вот и классно.
4: Давайте.
3: Если он ответит хотя бы на один вопрос по Древней Руси.
2: Фу ты, а!
4: Какая Древняя Русь? Человек не может ответить на вопрос, ты покакал? А это не Древняя Русь, это просто сзади посмотреть.
3: Тогда я не поставлю, делайте со мной что хотите.
1: Во-первых, никто нахрен с тобой ничего делать не хочет. Во-вторых, Ольга Васильевна, давайте я вам поставлю зачет.
4: А вы можете?
1: Ну, вообще-то нет, конечно, потому что я всего лишь ректор, уборщик и СММщик этого университета. Я вам сразу диплом красный выдам.
4: Ну, отлично.
1: Или черный, какой у нас самый классный?
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне нужна деревенская девушка, потому что я та еще скотина.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
2: Ну, рублей 50-60.
1: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
3: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на три.
4: Три конца. Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
3: Да, мы дерем с вас в три конца, иногда в четыре. Но ведь вы можете себе это позволить.
1: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, не знаю. Меня устраивает.
3: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите, ведь вы этого достойны.
4: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. .все.
5: Каждая женщина хочет быть красивой и желанной.
6: Элитная польская косметика.
5: Сечма! Магия красоты в вашей косметичке. Помада, тени, румяна, тушь для ресниц. По старинным рецептам 14 века. Только натуральные компоненты.
6: Польская косметика. Сечма! И ваша красота сводит с ума.
5: А для мужчин новый одеколон «Веджмак».
6: Спрашивайте в фамильных замках и склепах вашего города.
7: Сечма!
5: Я вся горю.
8: Политическая нереклама.
9: Замучили плохие дороги?
10: Опять задержали зарплату?
9: В школе требуют сдать на шторы?
11: Ответ один. Голосуй за Надувалова.
12: Амфибрахий Надувалов починит дороги, выдаст зарплаты, сдаст на шторы.
13: Что-то верится с трудом.
12: И напрасно. Поверь в Надувалова.
11: Номер 13 в твоем бюллетене. Амфибрахий Надувалов. Человек из народа и для народа.
12: Хочешь райцентр превратить в столицу? Ставь за Надувалова птицу.
13: Да уж, Амфибрахий не подведет.
11: Поверь и проголосуй за Россию, за Надувалова.

0: Юмор ФМ. Реклама.
1: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
2: Рекламодатель, управляющая компания НКС. Источник информации об организации основанных на риске игр пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Школьник нашел $1 000 000 и сдал находку в полицию. Рыдающая мать утверждает, что гордится сыном.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Москвичи». Москва.
3: А девушки всегда ведут себя как девушки. Даже на похоронах.
4: Он был хорошим человеком в любом случае. Спасибо.
5: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
4: Алина, успокойся.
5: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
4: Алин, мы на похоронах.
5: Дима, это что там, твоя бывшая?
4: О, действительно пришла.
5: Ты ее до сих пор любишь?
4: Да нет, конечно, дурочка, она просто флорист, все здесь украшает.
5: А что, меня нельзя было попросить?
4: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
5: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
4: Алина, люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
5: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая негативная.
4: Алина, тебя что не устраивает?
5: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
4: Алина, мы на похоронах.
5: Да, наших отношений.
4: И твоего дядьки!
1: Вместе! Это Лига городов!
0: Команда «Кыргызы». Москва.
6: Здорово.
7: Здорово.
6: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
7: Да ладно.
6: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ. Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь, что в фабрике звезд был сын? Сын Тины Канделаки.
7: Да. Но он выбыл уже оттуда.
6: Думаешь, это ему помешает выиграть?
7: Это хорошая шутка. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику. И решил сам уйти из проекта.
6: А, так придумали, да?
7: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
6: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
7: Да. Только я не знаю никого.
6: Ну, вот так вот сейчас.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 27. В Троицке и Южноуральске – до 29 тепла. В Миассе, Сатке, Кыштыме и Челябинске – плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9-14, выше 0. Днем в понедельник в Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте – плюс 27. В Троицке, Южноуральске – до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 28.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мой сын свободно говорит на русском, английском, да и на остальных уроках его тоже не заткнуть.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Разгадывая кроссворд, муж жене задает вопрос. Первый мужчина, 4 буквы. Жена говорит: Коля.
2: А гаишник мужика останавливает. Вот там, 4 километра отсюда, знак видели? Он говорит: да. Сынок мой нарисовал.
1: Ночью мужик едет, у него тачка такая, и гроб на боку лежит. И один встречает и говорит: Ямочка, что такое? Тихо, тещу хороню. А что гроб на боку? Она спине, она харпит.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ. Реклама. Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
3: Информация ранее задействована на нескольких игр пари, акции, но и фрибет за регистрацию. Правила проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. Сроках месте, порядок розыгрыша, получения призов и выигрыши. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит во время событий. Сроки акции с 4 мая 2026 по 31 декабря 2027 года. 18+.

0: В Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Зарплата сантехника Сидорова попала в книгу рекордов Гиннесса. Он туда ее спрятал от жены.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
1: Друзья, ни для кого не секрет, что стюардессы должны быть вежливыми, красивыми и компетентными. Но есть такие стюардессы, которые ничего никому не должны.
2: Уважаемые пассажиры и те, кто летит не в бизнес-классе, пристегните ремни, мы взлетаем. Спиночку поднимите, пожалуйста. Так, электронные приборы выключайте. Выключайте.
3: А почему вы по-английски не повторяете?
2: You with me used to be together. Don't speak and know what you say. So please stop, please play.
3: Так это ж песня.
2: Это молодость.
4: Женщина, а почему туалеты закрыты?
2: Откуда я знаю? Может, мы над городом летим?
5: Женщина!
2: Ой! Господи, напугал мальчик меня.
5: Вообще-то я девушка, если что.
2: Вот то я и вижу, что если что. Это что ж должно случиться, да?
6: Скажите, а карамельки будут разносить?
2: Конечно, будут. Видишь, как меня разнесли?
5: Женщина, а вы мне что принесли вообще? Я томатный сок хотела.
2: А я певицей стать, кому обиднее?
5: От вас что, коньяком пахнет?
2: И чё? Я, может, летать боюсь.
5: А зачем вы в стюардессы пошли?
2: Коньяк люблю. Так, так, так, так, а ну быстро сел и пристегнул. Мы взлетаем, а? Не, ну дал же бог пилота, честное слово.
5: Что происходит вообще?
2: Ну вы на него не сердитесь, он просто выпил.
5: Как он даже выпил?
2: Да у человека первый полет. Что вы за люди гнилые?
7: Женщина!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Скажите, могу ли я считать своего бывшего парня квадровером, если он постоянно вел себя как свинья?

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Певец Хабиб спрашивает.
1: Привет, на связи Хабиб, Ягода Малинка. Ситуация такая. Мой друг уже несколько лет влюблен в девушку. Даже признавался ей в чувствах несколько раз. И она просто хочет с ним дружить. Но так как он однолюб, другие девушки ему не нужны. Как ему быть в данной ситуации? Подскажи, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Однолюб. Однолюб. Ну, это он сейчас однолюб. Но, слава богу, это однолюбство, оно все на гормонах построено. Может, дети просто. Я это давно уже понял. Когда мужчина предлагает женщине дружить, он ее, скорее всего, хочет что сделать? Слить. Когда женщина предлагает мужчине дружить, и женщина, в принципе, может даже и расстроиться. Не всегда, есть исключения, но чаще всего. В 9 случаях из 10, когда мужчина предлагает дружить, он хочет ее слить. В 9 случаях из 10, когда женщина предлагает мужчине дружить, это означает, ну я пока не готова, я что-то еще хочу поторговаться, я хочу присмотреться, но ты такой настойчивый. Сейчас, если ты на меня залезешь, я уже не смогу присматриваться и тому подобное. Поэтому побудь где-то во френд-зоне. Для мужчины перейти во френд-зону, это, блин, как второй шанс. Он такой, хорошо. Что делает женщина из френд-зоны? Грустит в ней. Что делает мужчина психологически здоровый во френд-зоне? Он такой, теперь я могу находиться рядом с объектом моим сексуальным и на мягких лапках, что? Подкрадываться. И в тот момент, когда сложится благоприятная ситуация, кто выскочит из этой френд-зоны, как черт из табакерки? Я. И тут, ой, у меня плохо, меня никто не любит, он меня бросил, оставите землю, я сойду, нету никакой правды, хочется где-то соплями измазать кому-то, ну, джемпи, он такой, иди сюда, мой белый хлеб, я же твой друг, иди сюда. Так узнала мама моего отца, разволнована, ну, сразу видно, что молодой человек однолюб, сколько ему лет, что он однолюб, я знаете, сколько раз был однолюбом?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Пешки Плюс. Для вас поет и шутит Хабиб.
1: Сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
4: Рекламодатель, управляющая компания НКС. Источник информации об организации основанных на риске игр пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. Винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.
0: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ходят слухи, что существует такая девушка, которая вернулась к своему бывшему парню после того, как он сочинил ей грустный рэп про любовь.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Моя любимая тема — женщины за рулем. И это не сарказм, действительно, я очень люблю, когда девушки водят машину. Как правило, они делают это прекрасно. Разговаривают два приятеля. Как дела у твоей жены с вождением машины? Ты знаешь, прекрасно, дороги постепенно начинают вести туда, куда она хочет ехать. Ну что, накатим по рюмочке, так сказать, а с этого все и начинается. А потом приходы в 2 часа ночи и звонки в дверь. Звонок в дверь в 2 часа ночи, жена открывает дверь, и на пороге стоит качающийся муж. Она смотрит ему в глаза и говорит: «Где ты был, сволочь?» Он говорит: «Я играл с друзьями в шахматы». Она говорит: «А почему от тебя пахнет водкой?» «А чем от меня должно пахнуть? Шахматами?» Иногда дети нас не только веселят, но и удивляют. Особенно приятно, когда они приятно удивляют. На собеседовании в школе для особо одаренных детей 6-летнего Вовочку попросили рассказать, чем автобус отличается от троллейбуса. Вовочка ничего скрывать от тети не стал и честно ей сообщил, что автобус работает на двигателе внутреннего сгорания, а троллейбус на электродвигателе переменного тока. Оказалось, ничего подобного. Просто троллейбус с рогами, а автобус без, понял? И нечего тут морочить тете голову.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Новоселье всегда отмечают по одной схеме. Сначала квартиру обмывают, потом отмывают.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Метро. Поезд разгоняется, останавливается, такой. Девушка, молодой человек, уступите место бабушке. Как вам не стыдно? Ей лет 70. Садитесь, бабушка, садись. Бабушка, не хочу садиться. Чего вы за меня выступаете? 70-70. Вам какое дело? 70. Толпа, что действительно тут? Поезд разгоняется. Девушка, как вам не стыдно? Бабушка, вы же меня ставите в неловкое положение. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не хочу садиться, пусть сидит. Зачем ты затеваешь? Толпа, чего рвешься? Чего маешься? Чего больше всех надо? Чего кровь портишь? Пусть сидит. Толпа такая, как хор такой. Девушка, как вам не стыдно? Старушке 70, больная. Он молодой балбес, ему стоять и стоять. А ей сколько там осталось? Садитесь, встань, садитесь. Бабка, почему больная? Почему 70? Сколько мне осталось? Какое твое собачье дело? Я прекрасно себя чувствую. Больная ты, сидите. Молодой человек, из-за балбеса могу приварить. Девушка, как тебе не стыдно? Почему ты сидишь? Человек еле дышит, она синяя, ее шатает. Ей, наверное, 75. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не сяду я, все, не сяду. Толпа, ты откуда такая взялась? Ты где такая родилась? Молодой человек, не встану я, все, не встану. Девушка, а бабушка, а вам должно быть стыдно. А вас заботится, вам предлагает. А вы бессмысленно уперлись, как баран, как дура, как корова. Позор, подонки все. Толпа, что она хочет? Кто она такая? Бабка, не сяду я, все. Молодой человек, не встану я. Девушка, как вам не стыдно? Садитесь, встань, садитесь. Какой кошмар. Вы все ставите меня в неловкое положение. Толпа, я бы тебя поставил. Ох, я бы тебя поставил. Именно в неловкое положение. Да народ вокруг, сиди, пацан, сиди. Девушка, мы же пишем, мы же боремся, мы призываем. Подонки! Толпа, сиди, пацан, сиди. Молодой человек, не встану я, бабка, не сяду я. Толпа, сиди, пацан, сиди. Представляешь, и все проехали свою остановку. Представляешь?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Карталах, Озерске и Златоусте плюс 27. В Троицке и Южноуральске до 29 тепла. В Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10-15 градусов, выше 0. Днем во вторник в Магнитогорске, Златоусте и Карталах плюс 26. В Кыштыме, Троицке и Снежинске до 29 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 28.

0: Юмор ФМ.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: В Москве полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: А ведь когда-то не было соцсетей, и только самые близкие люди знали, что ты дурачок.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная», город Москва.
2: Заседание правительства Москвы по вопросу решения проблем пробок длилось уже не первый час.
3: А еще можно машины лазером сжигать.
4: Дальше.
5: Давайте сделаем велосипедные дорожки, как в Европе.
4: И что?
5: Ну, появится дополнительная полоса для автомобилей.
4: Дальше.
3: Огромная железная рука, которая перетаскивает машины за МКАД.
4: Дальше.
3: Не, ну можно дальше, просто рука нужна длиннее.
4: Еще варианты.
2: Надо всех пересадить на мотороллеры.
4: Это бред.
2: Да я просто вам пиццу привез, можно я домой поеду, а?
4: Сиди, думай.
5: В общем, мы провели мониторинг. Одна линия – это пропускная способность дорог, вторая – это количество автомобилей. Нужно, чтобы эти две линии были ниже вот этой точки.
4: И как это реализовать?
5: Ну, была здравая идея, мужчина железную руку предлагал.
2: Коллеги, я извиняюсь, но рабочий день как бы уже закончился, может, по домам?
3: А? Да куда? 6 часов вечера, самые пробки!
4: Сидим, думаем! Да.
2: А теперь давайте вернемся к проблемам современной России. В последнее время Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще ездит по стране с проверками. Но лучшая проверка – это неожиданная проверка. Итак, в одной из российских школ.
5: Ну что ж, дети, начнем урок. Кожома к доске.
3: А чё опять кожома?
5: Чё опять кожома? Как стекла бить, так первый. Иди, двойки исправлять будем. Отвечай, история России.
3: Ну там как было, в общем.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
6: Не обращайте внимания, я просто посмотрю.
5: Хорошо. Садись, 5. Молодец, кожома.
7: Здравствуйте.
5: Да, Алексей Геннадьевич.
7: Я просто к вам за мелом забежал. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
6: Здравствуйте.
7: Что, кожома, допрыгался?
3: Я, между прочим, сегодня 5 получил.
7: Ох уж мне этот кожома.
6: Я же у вас все хорошо, я пойду, до свидания.
5: До свидания, Дмитрий Анатольевич. Кожома к доске.
3: Я уже отвечал.
5: Иди, 5 исправлять будем.
6: Извините, я папку забыл.
5: Садись, 5. Молодец, кожома. 2 за день. На медаль идет.
6: Поздравляю.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Утром жена выдала гениальную фразу: «Давай я помою голову, а ты посуду и пол».

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
1: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень редкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой, сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы дальнейшие. Единственное, что я хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что, ну, у них есть некий сексуальный интерес. Ну, вопрос напополам разделим, как правильно подойти, чтобы тебя не слили. Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай. Как бы вот я живу насыщенной жизнью. Кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит? Вот как-то так. А когда, пожалуйста, разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет. И основы закладывать тоже. Ну, пожалуйста, последний шанс. Ну, вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце. Ну, пожалуйста, поехали со мной в номера. Не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно, вот это все. История. Да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? О, ничего, швея-мотористка в техникум. Потрясающе, как интересно. Нижний Новгород? О, это отличный город, мне очень нравится. Ты от него оттуда уехала? Правильно сделала. Где живешь? В Москве? О, Москва, отличный город. А что ты любишь? Тату? Тату великолепно. Слушай ее, задавай вопросы, она твоя. Ей интересоваться нужно. А я строю планы. Зачем строить планы? Все очень просто. Ты видишь женщину. Ты чего? Чего хочет мужчина? Все знают. Мужчина хочет секса, и мужчина хочет стабильных, кайфовых, сильных, классных семейных отношений. Просто секс это для него важное и срочное, то есть сегодня надо. А семья это, ну, важное, но не срочное. Это может быть чуть позже. Он видит красивую женщину, подкатывает к ней с явным, ну, намерением, ну, заложить основы, да. И вот он начинает с женщиной общаться. Если видит, она подходит под первый проект, то он с ней великолепно общается в таком формате. Если видит, что она подходит под второй, более долгосрочный и более такой несрочный проект, он будет вкладываться в этот вариант. Ну, при этом, конечно, с кем-то решая свои вопросы быстросрочные где-то в другом месте. Это ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, мне кажется, он немножко приврал из Иркутска, заложить основы. Это, знаете, это такой адский пикап, скорее всего, он такой. И девочки такие все, боже, человек хотел заложить основы, он слушает Сатью, какой сатинист. Вот если бы мне надо было кадрить женщин, я бы приходил и говорил, слушаю Сатью, да, очень разделяю. Ну, конечно. И она сидит и думает, ну, этого надо хватать. Такие принцы вдоль дороги в канавах не валяются. Срочно в номера.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Дожди Плюс. Для вас поет и шутит Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если мужчина утверждает, что он главный в доме, значит, он не женат. И не просто не женат, а у него даже кота нет.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Воистину подобен чуду разум ребенка. Представьте, друзья, в переполненном автобусе сидит такой очень милый малыш, который разговаривает с сидящей рядом с ним католической монашкой. Матушка малыша при выходе из автобуса благодарит монахиню за то, что она проявила такое отношение к нему, и спрашивает: «Он вас, надеюсь, не обидел ничем?» «Да нет, что вы, у вас прекрасный малыш. Только объясните ему, пожалуйста, что я не пингвин. Мне он не поверил».
3: Мужики, давайте честно, что любой из нас мечтает оказаться в лаборатории с тремя очаровательными ассистентками. Вот Леониду повезло. Сейчас рассказ об этом будет. Значит, представьте, курилка научно-исследовательского института. Ну и, значит, разговор один другому говорит: «Леонид, а что вы делали с тремя ассистентками в лаборантской?» «Ничего». «А почему тогда на вас кролик смотрит с таким уважением?» «Все лучшее дорогому гостю». Классическая ситуация: муж приходит домой и видит за занавеской босые ноги. К жене: «Это что такое?»
4: «А что ты думаешь, что все мои украшения шубы — это на твою зарплату?»
3: «Я спрашиваю, что это такое?»
4: «А квартира, машина на твою зарплату?»
3: «Это что такое?»
4: «А как ты думаешь, почему ты получил такую высокую должность?»
3: «Жена, я последний раз спрашиваю, почему кормилец босиком стоит?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Твой лучший день.

0: любишь меня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Говорят, когда-то телефоны вообще заряжать не надо было. Висели на стене квартиры без всякой зарядки. Врут, наверное.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мечта такая, застарелая мечта. Эх, говорит он, это человек, в конце каждой улицы поставить турникеты. Да просто так, пусть пока пропускают. И не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят пока и пропускают. Но уже само их присутствие, сам взгляд. Идешь на них, лицо горит. После них спина горит. А они ж ничего не спрашивают. Ничего не спрашивают. Пока. А уже есть эффект. Уже когда дисциплинирует вот этот дурной поток. В коридорах дежурных ставить не надо пока. Начинать с выхода из дома. Короткая беседа, куда, когда, зачем сумочка. А если там дома никого, куда тогда и так далее. Сразу у дверей, чтобы потом не беспокоить. И ключик на доску. Ну, то есть, чтобы человек, горожанин, не чувствовал себя брошенным на произвол. А если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости. Убыл, прибыл, убыл. Ну, конечно, дать диапазон, чтобы человек чувствовал себя свободно. Хозяин буквально чем-нибудь отмечает. Да той же печатью. Ставит время с запасом, чтобы гость неторопливо собирался. Контроль личных сумок не надо даже в каждом доме. Только в узловых пунктах, там подземный переход, вокзал, базар. Это для чего? Чтобы питались все примерно одинаково. Надо контролировать, что в сумках. Потом уже поздно будет, когда он съест. Поменьше незнакомых слов. Употреблять те слова, что давно употребляются, чтобы не будоражить новым словом. Начинать разговор, говорить номер такой-то. Для удобства вместо фамилии телефонные номера. Имена можно оставить. Это для учета легче и запоминается. Допустим, привет Григорию 206-32-48. От Бориса 38-41, код 8-0-44. И уже ясно, из какого города, и не надо ломать голову, кто кому внезапно, подчеркиваю, внезапно передал привет. Со временем, я думаю, надо будет брать разрешение на привет, но очень простое, я даже думаю, достаточно устного. С перепиской тоже надо упростить. Все письмо писать такими печатными буквами, как вот эти индексы на конверте. Вначале, конечно, непривычно выводить долго. Но настолько облегчается работа почты, и много в таком состоянии не напишешь. С выходящими из дома беседует уличный контроль, дальше контроль проспектов, потом площадей, с теми, кто из города работает, высококлассный междугородний контроль, ну, а не дай бог при выходе из государства, вовсю труется наша гордость, элита, общевыходной дроссельный контроль, под условным названием «безвыходный». У них и права, и техника, и максимум убедительности, чтобы развернуть колени и тело выходящего назад. Лицо можно не трогать, чтобы не беспокоить. То есть в такой обстановке горожанин и сам не захочет покидать ни ты понимаешь ли родной город, ни ты понимаешь ли родную улицу, а потом и дом станет для него окончательно родным.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Самки-кенгуру постоянно дерутся между собой, потому что у этой овцы реально такая же сумочка, как у меня.

0: Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисток, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин Ангарская плюс Хабиб. Погнали. Шутки, песни
4: плюс. Позвольте, спою.
3: Так.
0: Через года слышу мамин я голос. Да мне 45, и я с мамой живу. Надя?
3: Так. Никита бывает кусачий, слишком характер горячий. Да, у Никиты характер горячий. Никита бывает кусачий.
4: Двух первых точках все понятно было.
3: Да, это просто мы размазали, чтобы подольше. Он когда слушал, понял, что про него.
5: На Юмор ФМ.
4: Давай, Хабиб.
2: Календарный месяц уж кончается, за квартиру нечем нам платить. Вот и чемоданы собираются, угадайте, с кем я буду жить. С матерью, с отчимом, с бабушкой.
3: И так далее, все родственники.
0: Поем. За айфон, бабка деда предала. Дед сидит, чай гоняет, улыбается. Ай, смешно, вот смешно, на айфоне Touch ID. А у нашей бабки нет большого пальца.
4: Не понимаешь?
2: Жалко бабушку.
4: Бабушка, у нее большого пальца нет, через Touch ID не может зайти никуда. Шутки, песни, плюс! Ты, твоя песня.
3: Ну ладно, давайте.
1: Припаркуйте меня за бесплатно. Я буквально на 10 минут. Я туда и немедля обратно. Припаркуйте вот где-нибудь тут. Припаркуйте меня за бесплатно. Припаркуйте без денег совсем. А не то я завою, а не то я залаю, а не то я квитанцию съем.
3: Апельсин! Квитанцию тут съем, Стас!
4: Все пройду. Хабиб, давай твоя песня.
2: Скажу честно, у меня тоже пройду. Сейчас.
0: Сделал теще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
5: На Юмор ФМ.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
6: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.
5: Шутки, песни, плюс Ярушин.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда у меня болит голова, я принимаю 2 таблетки аспирина и держусь подальше от детей, как и написано на пузырьке.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Анна 5 лет. Мама укладывает ее спать, она никак не укладывается. Мама на нее заругалась. Аня обижена. «Мама, почему ты так со мной разговариваешь, как будто на папу орешь?» Миша 10 лет отжег. Отправил маме сообщение. «Ночую у бабы, не волнуйся». Из школьных сочинений Софии. Обломов ленился и по этой причине покрывался пылью. Он взял на себя отцовские заботы. Хотя не был ни отцом жеребят, ни ухажером кобыл. Великий французский писатель Антуан Экзюпери в своем бессмертном произведении «Маленький принц» высказал удивительно мудрую мысль. «Мы в ответе за тех, кого мы придумали».
0: Угарный папа.
1: Дочка Маша 5 лет говорит папе: «Ты скоро не будешь моим папой». На что папа ей отвечает: «Это почему?» «Дочка, ты будешь дедушкой». 5-летний Илья ел конфеты. Бабушка сказала ему, что попа слипнется. Все уже забыли, как через некоторое время из ванной комнаты крик и громкий смех. Родня прибегает, а Илюша кричит с горшка: «Ура, ура, ничего не слиплось, давайте еще конфет побольше». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: работу.
2: Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов.
3: Тяжело быть менеджером среднего звена. И выше тебя, придурки, и ниже тебя, придурки. Что делать, если коллектив молодой и дружный, а ты нет? Не понимаю, зачем мне искать работу, если у моей девушки их две. Они всегда работали слаженно. Слажали и на этот раз.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Где-то читал, что у японцев есть автомобили со встроенным биотуалетом в сиденье. Наверное, вдвойне обидно перевернуться на такой машине.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. «Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород, без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами. А можно было завтра же пойти в стардедкомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины «Большевики пишут письмо Чемберлену» по популярной картине художника Репина «Запорожцы пишут письмо султану». В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей 400. Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного серого в яблоках костюма было невозможно. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье. Но это было бы, как говорил Остап, низкий сорт, нечистая работа. Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома. «Полицмейстер ему честь отдавал. Приходишь к нему на Новый год с поздравлением. Трешку дает. На Пасху, положим, буду говорить, еще трешку. Ну, вот одних поздравительных за год рублев 15 набежит». «А твоего барина что, шлепнули?» — неожиданно спросил Остап.
3: «Никто не шлепал. Сам уехал».
2: «Куда ж твой барин уехал?»
3: «А кто его знает? Люди говорили, в Париж уехал».
2: «А, белые акации, цветы эмиграции. Он, значит, эмигрант?»
3: «Сам ты эмигрант. В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали. Эх, барин был, ух!»
2: В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил. На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый.
3: «Барин!» — страстно замычал Тихон. «Из Парижу!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
5: В эту пятницу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко Фейк Радио!
7: Да, детка, именно так.
5: Фоменко Фейк Радио. В эту пятницу. Полночь на Юмор.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Это, конечно, невинный мультик, но неужели никто не задумывался, почему только у тихого маленького пятачка было дома ружье?

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов. Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Привет, друзья! Здорово! Воу, класс! Какие все красивые! Я ненавижу, когда у меня просят занять деньги в долг. Я очень добрый по натуре и не могу отказывать. А эти негодяи всегда этим пользуются. Да, они всегда заходят с козырей. Говорят: «Саня, мы с тобой давно знакомы, живем в одном городе, я тебя рожала». Я недавно понял, что самый худший подарок лучшему другу – это деньги. Потому что вы не почувствуете прибыль. Допустим, у меня есть друг Серега, и он на мой день рождения подарил мне 5000. И я ему обратно на его день рождения передарю ему 5000? Со стороны это будет выглядеть, как будто бы у нас дома проходят обыски, и мы каждые полгода избавляемся от накоплений. Типа: «Серега, пусть до января полежит у тебя». Я не могу подарить меньше, чем мне подарил Серега. Он обо мне плохо подумает. Скажет: «Вот зараза, я ему подарил 5, а он мне 3800. Солью у него бензина из тачки на эту сумму». Я знаю Серегу, мы с ним так и познакомились вообще. Я не могу подарить больше, потому что это Серега. Он как раз и друг на 3800. Если к нему прям хорошенько присмотреться, то и на 3200. Даже его бывшая стоила 6500. Так у нее в анкете на сайте было написано. Вырос в селе и никак не могу привыкнуть к жизни в городе. Потому что здесь нужно платить очень дорого за те вещи, которые в селе были бесплатны. Например, там парковку, абрикосы, поминки. Меня недавно друг в городе пригласил на поминки своего деда в ресторан. И там был вход по спискам. Прикиньте, в селе не так. В селе ты просто заходишь в открытую калитку и такой: «Я тоже знал усопшего. Можно мне курицу, пожалуйста, без гречки и шашлыка побольше?» И они тебе такие: «Ну, вообще-то у нас тут свадьба». «Ну ладно, заходи, будешь со стороны жениха». В общем, первый раз был на поминках в ресторане. И мне капец как было неловко осознавать, что я ел равиоли только благодаря сильной неосторожности его деда в гололед. Люблю на свидание гулять по парку или набережной, дарить девушкам бесценные виды природы. Типа: «Дорогая, видишь этого прекрасного лебедя? Сегодня он распустил крылья именно для тебя. Это бесценное чудо, которое финансово мне ни хрена не стоит». Я ненавижу бабок, которые продают цветы в парках или набережной. Знаете таких? Которые всегда тебя подставляют. Которые тебя догоняют и такие: «Молодой человек, вашей даме нужны цветы». Причем всегда в утвердительном предложении. Ни одна бабка не подходила еще со словами: «Молодой человек, вашей даме нужно больше гулять. Свежий воздух и приседания. Удачного вечера, ковбой. Отжарь ее сегодня на славу». Ни одна, прикиньте, даже родная, которой капец как нужны правнуки. И странность в том, что всегда девушки становятся на сторону бабки. И всегда такие: «Саша, да, почему я без цветов? Ты чё, не слышал только что эксперта по цветам?» Я очень мечтаю наказать такую же бабку ее же оружием. Поэтому сейчас ищу девушку не для секса, а для мести бабки. Чтобы я гулял с такой девушкой, мы подпустили бабку. Я купил девушке цветы. Она понюхала и сразу упала в конвульсиях с пеной изо рта. И такая: «Саша, прощай. У меня непереносимость пыльцы. Прошу в моей смерти винить эту милую престарелую женщину. Не просите в долг. Ходите на свидание и бегайте от цветочников». С вами был Александр Лукашов. Услышимся на Юмор-ФМ.
0: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Хочешь как следует развеяться? Дождись кремации. Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его. Как говорил мой дед, никогда не ссорься с тем, кто может вычеркнуть тебя из завещания. Хорошо иногда полежать голым на полу. Особенно на противоположном. Не зная правилов и падежов, не говорите глупостей. Все в жизни зависит от нас самих. Осталось узнать, кто такие нас самихи и где они живут.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Какой идиот решил, что раз в 4 года будет именно 29 февраля, если то же самое можно сделать с 8 марта?

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
2: Поздравляю! Наша сборная в очередной раз порадовала болельщиков. На этот раз она порадовала финских болельщиков. Джики бьет штрафной, и футболистам, у которых еще нет потомства, не рекомендуется вставать в стенку. А вот на поле, откровенно говоря, идет дождь. Смотрите, какая занятная ситуация. Защитник Кокоев пристроился сзади к Чалову, но у него ничего не получилось. Ай-яй-яй, Тамази разбил голову Коко. Можно сказать, он Коко голову раскокал. Хорошо, что это был не нигерийский защитник Йобо, а то напрашивались бы совсем другие аналогии. Вратарь выпустил мяч из рук, и его пришлось добить. Ну что тут скажешь, это футбол! Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы так давно женаты, что жена может договаривать мои фразы. Начало тоже придумывает она. И еще что-то добавляет от себя в середине.